0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

0: моем сердце.
1: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
2: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Сталось, я проснулся и к людям почувствовал жалость к милой женщине с ликом, как на иконе, к мужику, что с утра утонул в самогоне, к детям просящим у мамы игрушку, к тем, кто с утра, не допив свою кружку, получив новый мир, непроверенный доступ, как и я, остается сейчас.

Принц никогда не вернется, он с икаром пытался подняться до солнца, не слушал людей, дармовые советы он не нашел своей новой планеты. Все, что казалось привычным и близким, свет зависшего желтого диска, как всегда оказалось, не так уж и просто, и за этим я остаюсь.

Все начинается снизу, просто я не уехал, забыв свою визу, как тот самогонщик, уснув на стакане. Не верю тому, что танцую на грани. С утра тяжело, но не хочется плакать. Не радует дождь, расстроила слякоть. Весь вечер в подъезде орали подростки, они старше меня, ведь я

было с тобой. Называется счастье, правда, счастье, поэты рифмуют с ненастьем, что от долгих потерь превратилось в разлуку. Гоняешь один одинокую скуку, черты на которые стоит молиться. Забываешь слабости, хочешь напиться, и ты стелишь себе белоснежную простынь. А зачем? Ведь ее с тобой нет. Она там.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нет, мама.

0: Байба.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Есть ли на свете музыка, которая смогла бы расплавить тонну песка и превратить его в металл? Sleep эта группа называется. Наряду с Skies группа Sleep — родоначальники Стоунера. В 1991 году вышел их первый дебютный альбом. Да так вышел, что один из гитаристов забрился в монахи. Какой там нахрен песок? Трио с этого момента пишет второй альбом. В 92-м он выходит. Два этих альбома считаются классикой дум и стоун-металла. Третий альбом, состоявший всего из одной композиции, продолжительностью 53 минуты, продюсером был не понят. И вышел только неформально в 98-м году, а официально лишь в 2003-м. И потом группа Sleep заснула. И как бы случайно, в 18-м году без предупреждения появился The Senses. А для тех, кто любит расслабиться под звуки дрелей перфораторов с мелодичными трелями трансформаторов и отбойных молотков сваезабивательных машин, Marijuana Times 2000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Банальные тексты, грязные мысли, мусорные баки, рваные флаги, сырые скамейки во дворе.

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

веселять. Хворые с настоящим миром связь порвана.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Буги-вуги, фортепианный стиль, 10-е годы 20 века, юг США. Из-за необходимости нанимать пианистов взамен оркестров в недорогих кафе, барах, кинотеатрах и прочих местах и появился особый способ ритмичной игры на пианино. Синкопированная, энергичная музыка, первыми применившая прием страйд-пьяно, когда левая рука совершает постоянные прыжки по клавиатуре, беря то басовую ноту, то соответствующий ей аккорд. Ну, понимаете, там пап-пап-пап, и поехали. Играли в основном самоучки, и техника пианистов не блистала совершенством, но чувство ритма должно было быть на высочайшем уровне, и физическое тело, с которыми восьмидольный ритм создавал вал движения. Буги-вуги вышло из рихтайма. А сам термин вошел в обиход в конце 20-х как обозначение танца под аккомпанемент фортепиано.

Итак, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, другие подруги, приветствую всех, кто слушает нас в онлайне, отдельный привет машу лапкой тем, кто смотрит стрим. Сегодня у нас второй вторник месяца, четный вторник месяца, вот, и это значит, что сегодня у нас в эфире неформатная бомбардировка, немножечко песен сегодня у нас от компании Balt Music, она же Бомба Питер. Вот, и сегодня мне Дашка прислала очередную пачку треков, и могу я вам сказать, что очень много знакомых всех лиц, причем даже будет у нас интересный трек, прям давно уже от этих ребят ничего не слышно было. Вот, так, что еще, давайте расскажу, как с нами общаться, ну, те, кто у нас в первый раз. Во-первых, у нас есть чат. Если вы слушаете нас в онлайне, значит, на страничке плеера, на сайте Неформатное радио, прям под плеером внизу, во-первых, идет трансляция с Ютуба, во-вторых, прям под ютубовской трансляцией есть чат, в который можно писать и который я вижу, я оттуда читаю. А, кстати, вот его. И его видно у нас на... Сейчас мы обновим кэш, его видно у нас на стриме. Вот. Во-вторых, кому удобнее общаться во ВКонтакте или в Ютубе, находите группу Неформатное радио или находите канал Неформатное радио. Прям там сейчас идет видеотрансляция, видеострим. И вот в комментариях к стриму можете писать. Их я вижу не к эфирной теме, которая заведена в группе на стенке, а именно в комментариях к стриму. Вот, их я тоже вижу и тоже читаю. Ну и относительно звука, если вы хотите слушать качественный звук, вот, и если у вас с вами в одном помещении находятся дети, то включайте радио. Вот, если вам не важно качество звука, и вы готовы терпеть время от времени, когда во мне просыпается животное, я начинаю ругаться матом, вот, можете смело смотреть стрим. Если дети с вами в одной комнате, значит, или оденьте наушники, и вы смотрите стрим, да, если вы смотрите стрим, и с вами детки рядом, оденьте наушники. Ну и вообще, все, кто слушает нас с телефона, советую одевать наушники, потому что в телефоне звук, скажем так, не очень. Вот, ну все, все вехи расставил, все створы направил, на всех бакенах зажег сигнальные огни. Давайте начинать. Итак, первый трек у нас сегодня от компании «Бомба Питер». Причем я вот переживаю, не подставила ли нас Дашка. Надо было мне, конечно, переслушать, но ладно. Прислала нам компания «Бомба Питер». Первый трек, прям, знаете, как называется? «Объединенный ансамбль независимых музыкантов планеты Земля под знаменем любви и надежды». Вот, и трек называется «Марш пьяных солдафонов» или «Гимн пацифистам», или «Ответ всем политикам мира на их преступления против человечества». Написано, что это финальный трек с юбилейного сборника «Охота 100», который совсем скоро появится на цифровых витринах. В треке звучат голоса более 200 музыкантов. Вот, к сожалению, списка музыкантов у нас нету. Ну, хотя 200 человек прочитать, наверное, было бы нереально. Вот, давайте послушаем, что там происходит. Поехали.

А, итак, другие подруги, 21.06 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже, от вас он еще. Вот, ну, я выдохнул. Я тут побздохивал, конечно, сидел, думаю, сейчас, ох, как бы что, как бы что они мне тут на статью не напели. Вот, вроде ничего, но тут 200 человек-то я не услышал. Но если только вот иду-ду-ду-ду-ду-ду, тоже 200 человек пели. Не знаю, ну ладно. Ладно, такой вот перформанс. Так, что тут Антоха пишет? Как получается, что ты можешь нормально читать комментарии стрима в ВК, а из эфирной темы не можешь? Антох, ну все очень просто, потому что у меня открыт стрим, который идет, он стоит на паузе, чтобы я вам тут два раза одно и то же не говорил, а комментарии, они у меня тут пролистываются, и я их читаю. А чтобы открыть эфирную тему, мне надо открыть другую вкладку, другую закладку. И, конечно же, я этим во время эфира заниматься не хочу, потому что я буду забывать. Ну, как бы это нормально. Это нормально. У меня тут и так три вида мессенджеров. Зачем мне еще четвертый? Вот, так что все очень логично. Я бы мог тебе показать, как у меня это все выглядит, но я боюсь. Сейчас я, знаешь что, попробую добавить источник и посмотреть, можно ли в нем выбрать... Как это называется? Захват экрана. Вот, захват экрана у меня есть. Создать новый. Окей. Так, и... Какой он мне? Он мне не тот экран показывает. Он мне показывает третий монитор. Давай я тебе покажу. Вот же он. Вот же он, монитор номер 2. Видишь? И тут вот листаются вполне себе... Сейчас я убавлю изображение. Вот у меня вот так вот я смотрю сообщение. Вот в левом углу у меня, собственно, комментарии стрима. В правом углу у меня комментарии из нашего чата. И в самом низу у меня комментарии из Тутуба. Вот, видишь, все очень просто. Так, показал. Можно удалять. Ну ладно, пусть он у меня будет. Пусть он у меня будет. Вдруг мне кому-нибудь захочется показать экран, да, когда-нибудь на стриме. Сейчас я его поднастрою чуть-чуть, подрастяну, вот так вот, и просто его заблокирую и выключу. Вот, Женя Гурин, привет, привет, Мишаня, здравствуй, дорогой. Так, сия композиция вызывает улыбку. 1 апреля уже было, чухня какая-то. Вот, ну, каждому свое. Так, сохранить настройки. Все. Так, что? Мишань, да, мы тебя сегодня послушаем. Или не тебя, подожди, какого мы Мишаню будем слушать сегодня? Не, мы будем другого Мишаню слушать. Тебя мы сегодня не послушаем. Вот, но тем не менее, всем здравствуй. Так, Жень Гурин, расскажи мне. Я помню, мы с тобой знатно подискутировали на тему, а нужно ли открывать... самозанятость или ЭП для того, чтобы играть свои песни людям. Вот как вот прошел почти год. Твое мнение поменялось или нет? Или ты все еще уверен, что ты зарабатываешь себе пенсию? Ну-ка расскажи мне, как ты в налоговую сходил, как ты отчитался? Давай, расскажи. Я сейчас над тобой не глумлюсь, мне правда интересно. Ну, как бы, стоит ли овчинка выделки или нет? И как часто ты смог играть на официальных мероприятиях, чтобы отчитаться хорошими суммами? Чтобы что-то зачислить себе на пенсию. Так, ладно, поехали дальше. Далее у нас второй трек. Я надеюсь, он будет подлиннее. Не такой тутуру-тутум. А, но тоже он не длинный, не особо длинный. Russian Drum Machine называется группа. Rock'n'Roll называется трек. И написано у ребят следующее. Зажигательный танцевальный хит в лучших традициях питерского рока. Ревущая гитара, шагающий бас, модные биты и мелодичный вокал от Russian Drum Machine для ваших ног. До встречи на танцполе. Автор музыки и слов Глеб Шеремет. Вот, ставим, слушаем, поехали.

Итак, другие подруги, 21, 14, 54, такое вот красивое зеленое системное время у меня. Только что у нас отыграла Russian Drum Machine с рок-н-роллом. Ребят, ну, мне кажется, рок-н-ролл все-таки это что-то зажигательное. Ну, это моя такая, как это, сугубо личное мое мнение. Я, конечно, не настаиваю, но мне кажется, это должно быть что-то прям жгущее. Как вот у Чаби Чекера, да, ну вот там же прям вот ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Вот, а тут что-то такое. Ну, ребята показали, как умеют играть. Так, Жень пишет, вот, пенсионное отчисление по желанию, удобно работать с юрлицами. Жень, ну по факту-то, ну смотри, как часто ты работал с юрлицами. Я ж тебя пытать буду. Я ж тебя сейчас пытать буду. Вот, и стоит ли оно того, потому что ты... Больше, мне кажется, убиваешь времени на то, чтобы ходить по налоговым и все это показывать. Вот. Есть ли смысл светиться, скажем так, в финансовых потоках государства ради каких-то достаточно небольших денег? Вот. Нет, я понимаю, когда ты звезда, у тебя там миллионные доходы за концерт, тогда да, смысл есть. Вот, чтобы не взяли за задницу, как бы отчитаться, сделать доходы белыми, пусть они сильно убавятся, но они будут чистые, и ты будешь спать с чистой совестью. А вот из-за копеек-то, из-за этих вот, стоит заморачиваться или нет, по большому счету, это мне просто интересно. Так, ладно, что тут нам про песню пишут? Антоха пишет, вот, бодренько, но я так и не понял, что там с басом. Слушай, Антох, мне показалось... Опять же, это лично мое мнение, что там его нет. Что там его просто нету. Вот. Ольча пишет, я в ваши темы слабо въезжаю, он что-то там про правое ухо мне задвигает, якобы ты там громкий. Ну ладно, успокаивай себя этим, Колька. Вот, я надеюсь, что пошло на пользу, потому что мне просто обидно потраченного времени. Вот, Дениска пишет, син так не сделает, как живьем, и потом это слышно на уровне получаемой эмоции. Вот, ну ладно, убедили. Так, а-ля моральный кодекс. Ну, наверное, ну, хотя, не знаю, моральный кодекс там, как сказать-то. Ну, хотя, да, наверное, да, наверное, соглашусь. Похоже очень. Так, ну и все, что-то комментов по трекам вообще сегодня слабенько. Вообще сегодня слабенько. Так, ладно, поехали. Вот дальше то, что было неожиданно. Во-первых, приятно, потому что давно от этих ребят ничего не было. Во-вторых, неожиданно. Митьки, ребят, Митьки, кто помнит Митьков? Ну-ка, поднимите руки. Ребята, поднимите руки, кто помнит, кто такие Митьки. Вот, Митьки выпустили новый трек «Проканаем по каналу» называется. Вот, и такая длинная сопроводиловка. Ну, давайте я буду читать. Творческое объединение Митьков из Санкт-Петербурга, известное далеко за пределами северо-запада России, и их лидер Дмитрий Шагин. Вот, выпустили они что-то, уже более четверти века сочиняют песни, записывают их в самых разнообразных компаниях. Новый сборник «Митьки никого не хотят победить», названный так по знаменитой картине 80-х годов и одноименной песни, собрал наиболее знаковые песни практически со всех альбомов Митьков. А «Проканаем по каналу» — трек с этого альбома, который мы предлагаем послушать и полюбить. Не понял. Я не понял вообще ничего. Я думал, это свежак прям. Свежак-свежак. А это трек с альбома. А, альбом вы... Я, все, до меня дошло-доехало. До меня дошло-доехало. Выпустили они альбом по мотивам картины 80-х. Я думал, это альбом 80-х годов. Я читаю в левом ухе, а в правом ничего не понимаю. Каюсь, без толков. Итак, Митьки, «Проканаем по каналу». Собственно, Питер. Поехали, ставим, слушаем.

Итак, дорогие подруги, 21-22-19 на моих зеленых системных. Смотрите сами, сколько до вас, от меня уже. И я, конечно, в шоке. Оказывается, никто не помнит Митьков, только Витек. Витек помнит Митьков, который из Перми, но ему положено. Вот. Дениска пишет, я на секторе рос, мне простительно. Антоха пишет, что Шафутинский в целом норм, но паузу ухи цепляют. Так, Мэддок не в теме. Ольча пишет, мне напомнили Митьки Джигурду. Да простите меня, Митьки, все слушатели, последователи, ценители. Ольча, по всей видимости, из ценителей, слушателей и вообще кто помнит, тут нас два человека. Я и Витек из Перми. Все. Остальные не помнят. Слушайте, ну, давайте я вам просто расскажу. Митьки же в свое время это было что-то... Я не знаю. Вот, помните, когда все же было нельзя? Да кто? Конечно, вы не помните. Вот! Вот, вы не помните, когда все было нельзя. И вот, когда все было нельзя, были Митьки. Были Митьки, их слушали на бобинных пленках, на кассетных пленках. Винила у них, по-моему, официального не было, но, по крайней мере, мне не попадался. То есть это все было очень подпольно. Потом, когда все разрешили, ну, бригада наших мастодонтов-рокеров записали сборник «Митьковские песни». Ну, там и сами Митьки поучаствовали, и поучаствовали звезды наши. Потому что такие же Шевчуки всякие там, Гребенщиковы, всякое-всякое-всякое. И вот с того момента они как бы официально засветились на территории шоу-биза. Вот, но как-то дальше того сборника что-то и не пошло больше. И вот периодически что-то всплывает такое митьковское. Я радуюсь, я радуюсь. Вот, понятно, что и голос уже не тот, потому что, ну, они старички уже все старички, старперистые. Вот, но все равно, как бы, вот, я вас чуть-чуть просветил. Я вас чуть-чуть просветил. Так, еще один плюс, возможность работать с безналом, Женя пишет. Мы сейчас все обсуждаем, дискутируем на тему, нужно ли музыканту становиться самозанятым, или как это все сейчас модно называется. Вот, Женек мне перечисляет плюсы. Вот пишет, плюс возможность работать с безналом. А что ты и так можешь с безналом работать? Перевели тебе на карту, да и все. Так, пишет, в налоговой не был ни разу, сейчас это все делается в приложении автоматически, все суммы по договору декларирую. Вот, ну, не знаю, ну, дай боже, я рад, что тебя это не напрягает. Просто мои все опыты, как это называется, официальной деятельности денежной, все приходили к плачевным результатам. Вот, из-за одних я даже, понимаешь, как бы сильно пострадал. Ну, не буду сейчас плакаться на жизнь, но по большому счету до сих пор еще аукается. Вот, ладно. Поехали дальше. А, кстати, я же сегодня я обещал зачитать. Я вспомнил. Я сегодня, понимаешь, стучал молотком, стукнулись ко мне ребята, говорят, Зухер у нас скоро. Юля Чек, помните такую Юлю Чек? Вот, была целая программа у Юры Арцизова, все гениальное просто, вот, там можно вспомнить, если не помнить, кто такая, у нас на сайте запись лежит. Вот, они сейчас себе сбацали такой проект, который называется «Человек», «Человек», и где слово «love», собственно, вписано внутрь на английском, ну, вы понимаете, «хиппи», «хиппи», «дети цветов», «все любим». Все любим. Вот, 22 апреля в 19:00 они приглашают на концерт в китайский летчик Джао Да. Так, вот, чтобы отпраздновать Международный день Земли. Кому интересно, сходите обязательно. Мне не нравится в Джао Да, как сцена у них расположена. Вот честно, я играл там в этом китайском летчике. Там очень хреново расположена сцена. Но я смотрю, люди туда и идут. Там же прям в этом же здании, прям в 5 метрах вниз вход, там есть этот, господи, тоже как-то он по-китайски называется, Чайна Таун клуб. Вот там обалденно.
Сцена хорошо расположена. Людям удобно сидеть. Танцпол даже есть. Вот мне кажется, если выбирать, я бы лучше бы в China Town сыграл. Вот, ну ладно. Как бы, где играют, там играют. Итак, еще раз напомню. 22 апреля, 19:00, Джао Да, проект «Человек». Ну, собственно, это Юля Чек, да, кто там у нас? Борис Федотов, Таня Деева, Денис Белинский, Дмитрий Белый, фольклорный ансамбль «Рось». Вот все это, все вместе, это проект «Человек». Вот, ну, я бы сходил, но, блин, это далеко. Они меня позвали, говорят, приходи, Зухер. Приходи, ну мне просто туда съездить, в Москву, это 3 рубля на соляру, а еще же что-то надо покушать, вот, и Коляновну покормить, ну поэтому для меня такая поездка будет очень дорогой, поэтому я буду вам советовать, но сам не пойду. Вот, смотрите, Ваня мне пишет, China Town уже нет там, а жаль, прям хороший клуб был, а что они закрылись, почему они оттуда съехали. Ну ладно, уже как бы что, нету и нет. Не суть до дела. Вот, ладно, рассказал. Поехали дальше. Далее у нас Макс Иванов. «Последний звонок» называется трек. Лидер группы «Торбо на круче» продолжает трудиться над сольным альбомом. Новая песня, которую представляет нам Макс Иванов, называется «Последний звонок». В работе над ней Макс вновь сотрудничал с музыкантом и аранжировщиком Виктором Санковым. Предыдущим совместным треком была электрическая версия песни «Тень». Пронзительнейшая лирика и мощная искренняя подача, отличительные черты авторского и исполнительского творчества Макса Иванова. Вот, поехали, ставим, слушаем. А я почитаю, что-то мне Ванька тут нацарапал.

Итак, другие подруги, 21, 32, 53 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот меня тут Ванька просветил за эфиром, что где был Чайна-таун, это теперь верхний зал китайского летчика. Вот, а теперь у меня вопрос. Вот если концерты проходят в верхнем зале китайского летчика, то да. То да, там классно играть, потому что вот этот Чайна-тауновский зал мне очень нравился. Там очень классный звук у них был, и сцена удачно расположена. Вот, а летчиковская сцена мне не нравилась. И вот у меня теперь вопрос, где же теперь у летчика сцена? То есть внизу или наверху? Если наверху, то да, там классно играть. А если все так же внизу, перпендикулярно залу, то там играть, конечно, мне не нравится. Вот, друзья-музыканты, кто хочет в Москве концерты поиграть, вот наш Ваня Тахома, находите его у меня в друзьях. Он же у нас арт-директор в клубе «Алиби», «Чистые пруды» и в «Лайф Стори» на метро Таганская, улица Таганская. Вот, прям к нему стучитесь. Вот, Юра, привет! Юра, присы, здравствуй, Юрка! Так, вот смотрите, и за эфиром я говорил, что мне кажется, я эту песню уже слушал. Я уже эту песню слышал, потому что мне очень знаком припев. И вот Антоха пишет, так эта песня уже была. И как бы не в позапрошлой бомбардировке. Вот так вот. Дашка, привет, Дашка, расскажи нам, как так получается. Во-первых, расскажи мне про первый самый трек. Дарья, ну-ка давай я тебя попытаю, коли ты к нам заглянула на огонек. Вот этот вот совместный ансамбль ты-дын-ты-дын-ты-дын-ты-дын-ты-дын. Где там 200 музыкантов? Ты мне написала 200 музыкантов, заинтриговала. Я тут подбздохнул на самом деле, думаю, а вдруг там подстава. Я же не слушал, я же до эфира не слушал. Вот, а знаю позицию Олега, там могло оказаться что угодно. Думаю, вот мне Дашка на статью прислала. Но, тем не менее, включил. Вот, и где все те 200 артистов? Где они? Так, что там еще? И про эту... А, вот про эту песню, смотрите, пишет, ой, ну, пардоньте, хорошую песню, чё бы дважды не послушать. Ну, понятно, чё, можно и трижды, можно и четырежды, по большому счету, нам-то не жалко. Ну, просто я сижу и думаю, вроде слышал уже, и, видишь, Антоха мне говорит, что да-да-да, в позапрошлом, оказывается, оно у нас играло. Так, вот, кто хочет в Перми концерты поиграть сейчас... Сотрудничество с клубом, зал на 150 человек, обращайтесь, Виктор Кучинский у меня в друзьях, вот, кто в Перми хочет поиграться, вот, стукайтесь к Витосу. Mad Dog пишет, две сцены у них теперь, это мы про Джао, да, про летчика. Так, была там целая куча голосов. Дашка, мы услышали голоса 4, голоса 4, трек длился прям каких-то жалких... полторы минуты. Вот, все правильно? Или у нас обрезанный какой-то трек к нам достался? Вот, и, может, там правда была куча голосов, но мы просто не все услышали. Так, что еще? Что еще? У нас Лера нарисовалась за советом. За советом. Вот, Лерка, я сейчас в эфире сейчас не могу пока, дай-ка я напишу, а то она прям, вот. Я тебе уже советовал, я тебе уже советовал, у вас охрененный трек вот этот, который про хельп, вот, но его надо, конечно, переделать, и там получится прям хорошая бомба. Так, ладно, все. Все, вот Женя пишет, в китайском летчике выступал в обоих залах. Слева зал удобный, справа неудобно. Вот, я про что и говорю. Жень, просто для меня это было два разных клуба. Я когда там играл, один это был Чайна-таун, а второй это был китайский летчик. А сейчас меня Ванька просветил, что Чайна-тауна уже больше нету, что все оба помещения теперь принадлежат китайскому летчику. Вот. В «Алиби» сцена хорошая, нам пишут. Вот, видите, уже пошел, понимаешь, обратная связь. Ладно, поехали дальше. Далее у нас Матвей Алерт.
Это вот ребенок, это ребенок, который состарится у меня на глазах. Когда он у нас спел первый раз, ему было 12 лет. Вот, сейчас смотрите, написано: Матвей Алерт, 15-летний музыкант из Санкт-Петербурга. Это помните, у кого-то был монолог такой, у кого-то из артистов, ну, из юмористов, из наших. Он говорит: блин, я по моим фотографиям видно, как твоя эта обезьянка стареет. Вот, также мы Матвея Алерта прям наблюдаем его взросление. Итак, трек называется «Друг», Матвей Алерт, город Питер. Написано, что тут про живые краски меланхолии о внешних и внутренних метаморфозах. Музыкальная вспышка нового времени. Поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 21:41:31. Вот так вот на моих зеленых системных. Красивое очередное время. Вот я прям по фотографиям вижу, как обезьянка стареет. Да. Вот, классная фраза. Так, голова напополам, это уже шиза, но звучит бодро, пишет Антоха. Если не изображать верблюда, то можно ли куда-нибудь попасть? Вань, я не знаю, можно, конечно. В нашей стране вообще ни от чего зарекаться нельзя. Попасть можно куда угодно и когда угодно. Так, что еще у нас тут? Собственно, все, по треку больше ничего не пишут. Вот так вот. Ну, мы тут за эфиром зато повеселились, попрыгали, подрыгали. Я, к сожалению, трек не послушал. Вот, поэтому не могу ничего сказать хорошего или плохого про Матвея. Матвей, ты уж меня прости. Мы тут, понимаешь, трепались между собой. Но я обязательно послушаю, когда буду выгружать запись эфира на сайт, послушаю, что там у тебя получилось и какая у тебя новая песня. Так, Серега пишет, уже несколько недель назад отгрузил на сайт, но у вас там в микшере Revolution был всегда. Ладно, слушай, Серег, еще один у нас Revolution будет завтра, и все, и потом я уже начну брать треки с сайта, но пока надо подождать. Что сделаешь? Правда жизни такова. Иногда у нас отборы на фестивале. Вот. А я же тоже живой человек, и поэтому приходится жертвовать миксерами. А с другой стороны, я очень люблю, когда у нас начинаются отборы на фестивале, потому что накапливается много-много треков на сайте, и есть в чем поковыряться. Так, что тут? Дашка пишет, что очень свежо звучит голос, но оно и не удивительно. Музыкант-то совсем юн и свеж. Юн и свеж. Так, Витос пишет, тоже не люблю музыкантов. Давеча ходил на концерт группы Animal Jazz, слушал одну песню, остальное время бухал с техперсоналом. Чудно время провел. Ну, это так и есть. Ты бы видел, что я творил на последнем своем мото Мало Ярославце, потому что каждый год я туда приезжал с командой диджеев, вот, и я один пахал, а все бухали, и тут что-то меня как-то это все заело, но я тогда не ожидал, что это будет последний мой мото Мало Ярославец, вот, он потом кончился просто фестиваль потом кончился. И вот в этот мато-малоярославец я просто ушел за главную сцену, мы присели.

там, кто там у нас из основных пьющих был? У нас был пьющий, не пьющий наш усатый друг Володя. Вот, он не побухивал, но он раздобыл где-то пятишку коньяка. Прям пятишку коньяка армянского. Вот, я помню, мы даже какие-то арбузы раздобыли. Кто-то сбегал за арбузами, метнулся. Вот, помню, поругались мы с этим, который за микрофон постоянно держится и не падает только потому, что держится. Вот, короче, я знатно провел время, да. А все остальные мои эти диджеи пахали. Вот, это единственный был, наверное, фестиваль, когда все пахали, а я отдыхал. Вот, ладно, поехали дальше. Группа «Чердак», «Бешеные танцы». Сопроводиловка короткая. В этом мире на нас наваливается множество проблем, и только в танце мы по-настоящему свободны. Вот, ставим, слушаем, поехали.

Итак, други, подруги, 21:49:49. Вот такое красивое системное время на моих зеленых системных часах. Вот, нарисовался у нас Василий. Что тут у нас? Смотрите, пишут, чердак норм, это Мэддог пишет. Так, Дашка пишет, немножко Линча в начале, потом классика рока, потом как будто Dragon Force случился. Слушай, я, начало, когда прям, вот, ну, прям там первые каких-то там, ну, несколько секунд, я прям вскайфнул. Я думал, сейчас же, вот же она будет песня эфира. А потом раз, и панкуха пошла, и все, я прям расстроился. Вот, но тем не менее, бодренько, в рамках жанра вполне себе хорошо. Так, гоу к нам на открытие мотосезона. Вань, по-моему, ты меня уже звал. Я себе не купил еще железного коня. Вот, потому что нас жизнь макнула клювиком, и нам пришлось машину купить. Вот, а коня пришлось не покупать. Вот, и как бы вот так. На мотосезона. А если ехать как музыкант, опять же, он же у вас прям уже открылся, мотосезон, а я не знал, что вы меня зовете, поэтому я не готов выступать. А если чисто побухать, а где это к нам? Где это к нам находится? Расскажи. Может быть, и сподобимся. Елену Николаевну уговорим сесть за руль. Так, Лера пишет, я тупая, дайте ссылку на ВК. Лерка, ну что ж ты такая тупая-то? Ну не тупая, тупенькая. Вот, заходи в группу Неформатное радио во ВКонтакте. Там этот видеофайлы, где, ну, видео, там вкладочка, фото, видео, что там еще, треки. Вот, и там прям как моя морда наглая висит, я тоже не очень умный, но тем не менее я сам себя там нашел очень быстро. Так, Антоха пишет, да песня эфира и получилось. Хорошо, понравилось. Так, что там еще у нас? Бодро, весело, норм, пишет нам Пермь. Веселенько, бешеные танцы понравились. Так, что еще у нас? Все, как-то слабенько сегодня комментируют. Красногорск, ну, собственно, недалеко. Ну, я подумаю. А когда сие мероприятие? Просто меня жена пилит. Я вам честно, я очень люблю свою жену. Она у меня замечательная женщина. И я ее очень ценю. Но последние 2 года так получилось, что я ее вообще никуда не вывожу. Во-первых, я сам никуда не езжу выступать уже 2 года. Ну, потому что у меня просто физически не хватает времени. Я тут затеял, и сайтом занимался неформатки, и плюс у меня тут стройка по дому, и плюс у меня много работы Чтобы тянуть домашние дела, нужны же деньги, а чтобы были деньги, нужно много работать. И получается, я работаю на 3 работах, и вот эти 2 года мы никуда. Вот, но в принципе, вот в Красногорск прибухнуть-то, почему бы нет, и жена счастлива будет, и я прибухну. В принципе, недалеко. Так, поехали дальше. Отзвучали у нас чердак с бешеными танцами. Дальше вот у нас с Дашкой случился, как это называется, нонсенс. Мы не знаем, как правильно читать название. То есть, если на латинском, то это атака. Вот, если по-русски читать, то это атаса. Написано в сопроводиловке следующее. Осень 99-го по дороге в лицей замечаю в витрине овощного ларька заветную аудиокассету. На обратном пути показываю ее бабушке, она задает очень важный вопрос. «Тебе это действительно нужно?» «Да», без малейших колебаний, отвечаю я. На прошлой неделе корпус от той самой кассеты, сфотографированный на телефон, послужил основой для обложки этого памятного сингла. «Спасибо, Агата Кристи, за мое счастливое детство. Теперь мы ровесники». Сергей Ушинский. Вот. Ну, видимо, Атаса, не знаю, наверное, правильно читать Атаса. «Чудеса» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Мне кажется, я даже знаю, что мы сейчас услышим. Ну, давайте попробуем послушать. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, 21:57:57, вот такое красивое системное время. Только что у нас прозвучало то ли атака, то ли атаса. Я не знаю, как правильно читать. Дашка меня тоже не смогла ничем в этом плане порадовать, потому что она говорит: ребята, новенькие, сама не знаю. Сама не знаю, как правильно читать. Вот, но тем не менее, в принципе, что ожидал, то услышал. Могу честно сказать, ну вот из групп, которые играют в данном жанре, наверное, меня больше всего радует Гештальт. Вот, ребята из Свердловска были, теперь они питерские. Раньше это была свердловская группа. Они в свое время озвучивали целый сериал, который называется «Река», и у них прям такой звук, прям вот, ну прям реально фирмово звучали, хорошо. Вот. Тут, в принципе, тоже неплохо в рамках жанра, но не так сильно, как могло бы быть. Вот, смотрите, Витёк пишет, больше Серова напомнила. Так, что тут? Антоха пишет, Химера из Почты Кристи и Сектора Газа. Звук вроде норм, но монотонно. Мэтт Дог пишет, чудеса не зашли. Антоха, привет! Пишет, здорово, дядька бородатый, привет-привет. Гештальт, ударение на А. Слушай, Серега, да куда его не ставь? Ты же понял, про что я говорю? Понял. Ну, а я необразованное чмо. У меня бывает. Я читаю, как мне удобно. Меня уже поздно переучивать, поверь мне. Меня переучивать уже себе дороже. Вот. Так, что там еще? Вот Серега предположил, что в игре Workers and Resource Soviet Republic такая музыка в саундтреке. Ну, я плохо говорю и читаю по-албански, поэтому не обижайся. Вот, и а чё бы и нет, чтобы... Может, они и написали туда музыку. Вот как раз вот я сейчас про группу Гештальт говорил. Гештальт. Вот, они как раз вот озвучили целый сериал. Представляете, ребята? Причем они новички. Они в тот момент были новички. Это они у нас-то не форматки появились. Мне кажется, так это году в 5-м или в 6-м, или в 7-м даже. То есть, ну, это прям давно-давно было. Вот, и на тот момент они были новичками, а целый сериал озвучили. Вот. Так что, Серега Тихой, привет! Только, говорит, разосрался с женой, решил зайти к вам. Ну, здорово. Слушай, ну, разосрался сегодня, конечно, оно... Лучше бы завтра ты разосрался, потому что завтра-то я прибухну, а сегодня я, видишь, на сухую сижу. Так, где какой-нибудь головной убор? Слушай, лень просто, я только тыкву помыл, я пришел весь в опилках... Понимаешь, весь такой уработанный, помылся, хотел сказать, побрился. Нет, не брился, как видишь. Вот, и башка мокрая была. Думаю, сейчас одену на себя этот челямбур, и все у меня там превратится в валенок. Поэтому решил я сегодня без головного убора. Посмотрите на мой сияющий мозг. Сегодня я даю вам возможность поглядеть на сияющий мозг. Этот луналикий человек, который, понимаешь, вездесущ и вездесрущ. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас группа «Живая рыба». Мишаня, наш друг Мишаня Анзелевский. Но что-то он к нам уже, наверное, месяца так это 3-4 не заглядывает. Раньше хоть в личку писал после программы, теперь вообще про нас, понимаешь, забыл. Вот, группа «Живая рыба», Питер, «Разорванное время» называется трек. Читаю сопроводиловку. Время эфемерно, с точки зрения Сальвадора Дали, оно вязкое и тягучее. Можно ли его разорвать? Да, можно. Что делать? Оставаться человеком. Берегите себя и близких. Тут вот я прям вот последнее. Берегите себя, близких. Это прям вот самое. Соглашусь. Поехали, ставим, слушаем. «Живая рыба», Питер, «Разорванное время».

Итак, друзья, 22.06.00 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучала «Живая рыба». Разорванное время. Дашка пишет: ах, он подлец, ты его ругал, он и не приходит теперь. Да нет, он не по этой причине не приходит. Вот, я тут много кого ругаю, но это не повод, чтобы не заходить в гости. Вот, Ванька пишет: мои волосы, не видел вылитый Гудвин. Слушай, я хочу тебе рассказать страшную тайну. Я же перестал сидеть. Я буквально 2 дня назад выяснил, что у меня голова стала чернее. То есть у меня раньше башка была такая же, как борода. Белей-белей. Белей-белей. А сейчас уже прям вот она, видишь, такая стала почти черненькая. Ну, есть чуть-чуть седины, конечно, но стала чернеть. У меня обратный процесс. Я пошел молодеть. Молодеть начинаю. Включил перемотку. Так, бомбардировка. Да, бомбардировка закончилась, ребята. Так, Мэддог пишет: уже не живая рыба какая-то. Да нет, живая, что ты. Так, Серега Тихой пишет: вопрос к группе, хотя вроде бы студийная, зал для живого выступления интересует. Слушай, Серега, ты найди его у меня в друзьях, Михаил Анзелевский. Вот, и задай ему этот вопрос, потому что если бы он здесь был, он бы написал бы обязательно. Он, скорее всего, или... он же гитару купил, кстати, он же купил гитару крутую. Вот, сейчас он или гитару свою, это, как это, в микрофон же нельзя мне говорить. Короче, мучает. Вот, или с женой ругается. Вот, но если бы он был на эфире, он бы уже написал. Поэтому ты ему лучше напрямую задай этот вопрос. Так, рыба никогда не разочаровывает. Отличный трек, отличное настроение. Так, что там еще у нас? Антоха пишет: мне зашло. Серега пишет: аранжировка хорошая для регги, а голос как-то выделяется. Слушай, ну не знаю, наверное, дело привычки. Я тебе честно скажу, что бывало и хуже. Бывало и хуже. Вот. Но нет, ну как бы у меня сейчас вот в мониторах ровно все слушается хорошо. Так. Что там еще у нас написали? Что там нам еще написали? Года полтора назад ездили в Нахабино, это возле Дедовска, Анатолий пишет. Слушай, ну, я не знаю, Ванька вот пишет, он меня все зазывает, если что, можно в гараже спать, 2 этажа, наверху мастерская, комната для отдыха. Вань, слушай, ну... Посмотрим, честно. Я как бы даже не переживаю, где спать уж в Москве, в Подмосковье. Мне проще до дома доехать, чем куда-то заныривать, потому что, ну, не такое уж большое расстояние. Вот, но если вдруг, то, конечно же, приглашение примем. Главное, чтобы у тебя котов и кошек не было, потому что если они у тебя есть, то точно нет. У меня жуткая аллергия на котов и кошек. Вот, и я прям вот... не переживу этого. Я же, мы последний раз ездили к Костику в гости. Я причем говорю последний раз, потому что последний раз ездили. У нас наш диджей Костецкий, он уже из Воронежа. Вот, и мы всегда ездили туда, всегда все было хорошо. А тут они все завели кота, понимаешь. И мы с Коляновной, ну, а как она меня одного бросит? Я ушел спать в машину на улицу, и Коляновне пришлось со мной в машину на улицу. И вот мы мыкались, а мы ездили на джипе, а там места вообще в нем мало. Ох, мы намучились. Так что, если есть коты, то точно я в гости не приду. Так, ладно. Все, друзья, отзвучали все 8 треков от компании Balt Music. Чуть опять не сказал «Бомба Питер». Вот, как бы, если что-то понравилось, пишите в комментариях к записи эфира. Вот, в принципе, все на сегодня. Да. Завтра услышимся с вами в рамках программы «Неформатный миксер». Завтра у нас будет последняя битва за фестиваль «Revolution». И завтра прибухнем, и я обещаю быть в шапочке. Вот, одену чепчик. Так что все, машу всем лапкой, говорю всем до свидания, радиослушатели до завтра, видеосмотрители до завтра, и, собственно, отключаюсь я. Да так, давайте я сперва красиво уйду.

0: Резиденты неформатного клуба.
1: Релизы нашего лейбла.
2: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, мечта подростка называется трек. Поехали!

направо и налево, как кинолента рассвета раскручивается неторопливо, как пригородные трамваи возникают из-за деревьев в горизонтальном пейзаже предместья и залива. Я все это видел, я бы сейчас все это вижу, их движение тоже, остановки их точно те же, выше воды.

замучили мыши подошвы не толще бумаги. Весел без меры, но грустен без меры в грусти. Белые бивни не более чем украшение. Хочется в небо, но кто же без крыльев пустит? Детям потеха, ну так и в том.

ключ на гвозде снаружи.

запутался, превратился в канат молчание. Хрусталь разбрызгивай в крошки, фарфор круши.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

ждать, коли все загублено. Сапли взмах и свидание с вечностью. В голове туман от раны рубленной. На круги своя по бесконечности.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на моих зеленых системных. Вот, сегодня среда, значит, в эфире программа «Миксер». Уже со всеми поздоровался, кто на стриме. Вот, давайте поздороваюсь с теми, кто в Дискорде. Витос, привет, Валюха, привет, Алекс, своя компания. Здравствуй, Вадимка, привет, Чеславик Журавлев. Привет тебе, здравствуй, дорогой. Геннадий со мной уже бахает вовсю. Петруха, здравствуй. Антоха, привет, привет. Вот, мы тут уже начали лечиться. Я уже начал тут пробовать чачку, потому как думаю, поможет. Ну, по крайней мере, рассчитываю. Но чувствую, вот она вкусненькая, но ее надо чем-то закусывать. Вот, Геннадий написал, вот у меня батя говорил, видит Бог, не пьем, а лечимся. Однозначно лечимся. Вот, и сегодня я предлагаю так это, кайфануть. Сегодня я подобрал такой плейлист. Ну, прям, чтобы кайфануть. Ну, во-первых, давайте начнем с победителей прошлой программы. Сейчас я открою, где они у меня тут. Где у меня... Вот, смотрите. Победил у нас по голосам Дорадо. Но он и так будет в ротации, потому что мы этот сингл выпустили от неформатного радио. Вот, «Горячий асфальт» у нас будет и так в ротации, потому что он у нас вышел от нашего лейбла. Вот, остальные... А как я могу остальным отказать? Все ж тут свои, все... А давайте победитель будет Дорадо, а в ништяки пойдут все остальные. Вот так вот. Вот так вот мы сегодня сделаем. Пашка Цианид, привет. Здравствуй, дорогой. Юлька, приветище. Короче, все идут в ротацию. К чертовой матери, как можно вообще вот эту всю компашку разделить? Я не представляю. Ставим победителя, послушаем. Остальные просто знайте, что вы все в ротации. Вот так вот. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, здравствуйте всем. Здравствуйте всем, кто к нам только что подключился. Отыграл победитель. Ну, вообще победили все. Победили, конечно, все. Всем списком летим в ротацию. Вот, сегодня я, ну, за то, что как бы лечимся, решил сделать такой уютный вечер. Сегодня мяса не будет. Сегодня мяса не будет. Сегодня душевно посидим. Вот, начнем мы откуда? Начнем мы из Минска. Давно у нас Слайк ничего не загружал нового, и тут я увидел прям трек, говорю, надо брать. Надо брать, называется «Кому нужна» трек. Причем, Слайк, мы тебя буквально вчера вспоминали в бомбардировке, когда вспоминали твой трек на 11 минут. Так, где ты у меня? Вот же ты у меня. Вот, и прям начал выбирать и смотрю, прям вот, надо брать. Надо брать. Итак, ну про себя они, как всегда, ни хрена не написали. Вот, поэтому просто ставим, слушаем. Группа Intersect, город Минск, «Кому нужна» называется трек. Поехали, ставим, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Так, друзья, всем привет, кто к нам только что подключился. Только что отзвучала группа Intersect. И вот Слайк пишет, что в ближайшее будущее вместо меня треки будет грузить пользователь неформатки ВВС. Вот, прошу обратить внимание, там будут новые песни Интерсекта. Слушай, ну, главное, чтобы он их подписывал Интерсектом, потому что, ну, я могу их пропустить, потому что ВВС очень много всего грузит, на самом деле. Вот. Так, ну что, вот Витос пишет, хорошая песня. Слайк написал, что это совместная песня группы Интерсект и музыканта из Одессы Владимира Сушкина. Вот, и жалуется, говорит, не до эфиров нам сейчас. Не до эфиров нам сейчас. Слушай, ну, Слайк, ну это не повод, чтобы как бы опускать руки и все забрасывать. Ну, мне кажется, что бы ни происходило в жизни, это все проходит. Все проходящее, все пройдет. Вот, а музыку бросать, мне кажется, наоборот, сейчас самое время за нее браться конкретно и плотно. Вот, так, Юльча пишет, сложно, новости почитаешь, думаешь, какая музыка, не до нее людям. Да в том-то и дело, что до нее, потому что только музыка-то и остается. А все остальное, это как бы, все пройдет. Так, Антоха пишет, бодренько, хороший старт. Кстати, Юльки две придумали, как вы будете называть свою посиделку, или вы ее отменили? Ну-ка, расскажи мне. У нас же Юля Шабанова, это Юго-Запад, и Час Пик, тоже Юлька. Они собрались вместе и решили закатить Ю-Ю-концерт. Вот, вы уже его провели, или вы от него отказались? Ну-ка, расскажи. Кстати, если этот... Есть возможность, запишите какую-нибудь рекламку секунд на 15-20. Я в ротацию закину. Вот, пусть пиарится. Так, что там? Ленка Янка пишет, класс. Супер, все, и текст, и музыка, исполнение. Так, Витос пишет, ничего писать не буду, просто слушаю. Петрухе понравилось. Что там? Нас в переходе недавно взяли за неполиткорректный репертуар. Вот так вот. Двое моих друзей отсидели 11-25 суток, условия там жесть, просто передачи не передают, и вообще у меня штраф. Не посадили, потому что несовершеннолетние дети, периодически реально тяжело. Слушай, ну, я же не говорю, что вы врете, я говорю, что все это все равно пройдет. Вот, у нас тоже сейчас же интересно становится. У нас все веселее. Я думаю, сейчас везде весело. Поэтому нам только остается, что песни петь. Вот, ладно, не грустите, ребят, все пройдет. Все стареют и умирают. Рано или поздно все неугодные люди сдохнут, и как бы будет шанс пожить получше. Ну, я надеюсь. Я надеюсь. Так, Гуля нарисовалась. Привет. Здравствуй. Леха Еременко пишет, душевно, что сказать. Дениска написал, зачетный трек. Какая сегодня у тебя подборочка интересная, Натаха пишет. Интерсект как-то изменился в лучшую сторону. Но звучать однозначно стали лучше. Юльча, привет. Привет, Юльча. Вот. И, собственно, чего тут нам еще пишут? Все, вот, попробуем онлайн сделать рекламку, окей. Скажу Юле, что-нибудь придумаем. А что онлайн, не хотите живьем, что ли? Или вам не разрешают там? Ну, ладно, не лезу, как бы вам понятно. Айрат, здравствуй, дорогой. Вот, ну, поехали дальше. Дальше у нас Симферополь, Дима Лопатов. Тоже давно его не слушали. Сейчас я ссылочку сразу хапну. Вот, я рылся, думал, что ж включить, все треки, перелопатил у Лопатова все треки свежие. Вот, выбрал вот этот. Что-то вот мне как-то этот больше всех зашел из тех, что лежат. Вот, потому что остальные уж слишком прям были грустные. Слишком грустные. Это уже как бы не на лечение, а на похороны было бы. А мы сегодня все-таки лечим Карлсона, который прыгал в подвал без вентилятора. Вот. И сегодня хочется малеха как-то просто отдохнуть. Просто отдохнуть. Итак, Дима Лопатов, Симферополь. Трек называется «Иногда». Поехали, ставим, слушаем. Вы пишете. Чачу пьем. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, 21-22-52 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, я тут за эфиром рассказывал, что прям вот очень сильно этот трек отличается от всего, что до этого делал Димка. И я очень долго ковырялся. Я прям ковырялся, выбирал, какую песню взять сегодня в эфир. И хоть вот это медленное и трансовое, но вот остальные были вообще грустные. Это просто медленное и красивое, а те были прям совсем грустные. Поэтому я остановился на этой и подумал, что под эту будет адекватнее медитировать с Чачей. Вот. Так, теперь буду читать комментарии. Натаха пишет: воздушная песняга, длинная, медитативная. Кассу чем-то Нау напомнила. Леха Еременко пишет: от песни веет центром и пикником. Но это даже плюс, хорошо получилось атмосферно. Юрк Шелик пишет: гитара с вибрато хорошо идет, нормальная песня. Так, Слайк написал: хорошая песня, медитативная, мне нравится. Генке тоже вот Бутусу напомнила. Так, Антохе зашло. Песня, говорит, вполне самобытная и узнаваемая. Такой транс классный. Витос, вот наш пермяк, пишет: сижу одним глазом, смотрю, засыпаю, тут совсем пришибло. Чуть со стула не рухнул. Хорошо. Вот, Вадим пишет: атмосферность хороша. Хороша. Вот, ну, видимо, все... Нет, Юр, это не самое веселое. Это я рылся у него. Ну, я однозначно хотел взять его сегодня в программу. И из крайних загруженных его треков выбирал, что мне хочется взять в программу. Вот как. Там слушал, ну, там такой прям, ну, негатив, негатив, негатив, прям депрессуха, депрессуха. А этот, он не депрессивный, он медитативный, но красивый. Ну, сука, красивый. И взял я вот эту песню. Вот, у Димки много интересных треков, много, и даже веселые тоже есть. Вот, ладушки. Так, что вот нам Юлька пишет, что живьем... Это я про концерт Ю-Ю. Про концерт Ю-Ю в Минске. Живьем есть сложности, на четвертую точно не успеем получить разрешение. Это вы чуете, да, в Минске надо разрешение получить, чтобы выступить на площадке. Вот те площадки, с которыми обсуждали, там просто запрещены сейчас мероприятия, как выяснилось. Может, попозже и живьем устроим. Ну, Юль, я надеюсь, что у вас все получится. Потому что, ну, онлайн, я пробовал делать онлайн выступление, мне не понравилось. Ну, не то это вообще не то. Вот, живье это живье. Концерт, я считаю, должен быть живой, ты должен видеть зрителей, ты должен видеть их глаза, слышать их дыхание, как они там покашливают, попердывают, все вот это вот составляет живое общение. А онлайн, конечно, это, ну, совсем не интересно. Ну, по крайней мере, мне не понравилось. Вот, вот. Ладно, едем дальше. Далее у нас Project Bam. Бам-бам. Недавно у нас ребята появились. Вот, понравились, и я говорю: а чё я про вас раньше не слышал? Они говорят: а хрен тебя знает, Зухер, чё ты про нас ничего не слышал? Взяли и нагрузили по ту его кучу своих треков. И меня прям они радуют, они прям интересные. Так, сейчас я ссылочку хапну. Оп, оп. Вот, называется трек «Кораблики». Называется трек «Кораблики». Сейчас, пока «Кораблики» будут играть, я почитаю, что мне тут Петруха понаписал про настройки буфера у винды, потому что меня эта тема прям жутко заинтересовала. Вот, итак, Project Bam, «Кораблики». Так, сейчас сопроводиловку посмотрю. Нет, сопроводиловки нету. Все, поехали, ставим, слушаем. Город Москва, по-моему, да, или Питер, что у них там? Москва, да, все правильно. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миг, сэр, на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, приветствую всех, кто к нам только что подключился. Леха Макаревич, здравствуй. Пишет: всем привет. Леха Еременко пишет: набор инструментов на 5 с плюсом. Мне ребята вообще, я не помню, откуда они у нас взялись. То ли с бомбардировки, с неформаты, то ли с каких-то отборов. Как-то вот они раз так зашли, и я прям кайфанул. Тоже песняга такая была. У них очень интересно получается, Стёбна. То есть вот если просто этот текст читаешь, да, ну, он не вызывает тех эмоций, как когда Project Bam их перепевают. Вот поют они прям... На где-то улыбка, прям она в глубине черепа зарождается и выплывает на лицо. Вот, Антоха пишет: песня вызывает легкую улыбку. Геннадий пишет: интересно, чем-то Скляра напомнила. Петруха пишет: ностальгия, прям хорошо. Вот, Натаха пишет: бам, крутые, что их обсуждать? Да мы и не собираемся обсуждать. Я как бы сказал, сегодня у нас эфир такой спокойно кайфовый. Сегодня лечим мои разбитые конечности, ударенную голову, лечим ее чачкой и слушаем спокойную музыку, спокойную профилактику делаем организму. Вот. Так что мне бам понравились. Они очень много треков загрузили. Вот кому интересно, кто их еще ни разу не слышал. Ну, есть такие люди. Вот я тоже их недавно только узнал про них. А оказывается, они прям достаточно известные ребята. Вот, они нагрузили много треков на сайт Неформатки. Поэтому вот ссылочку я кинул в Дискорд. Куда я... я в Тутуб ее бросил. Нет, сейчас я посмотрю. Переходите. И там как бы все... Да, вот сейчас в Тутуб еще брошу. Там все их... треки есть. Там все их треки есть. Вот, ладушки. Раз комментировать никто ничего не хочет. Ленка пишет: блин, телефон завис. Блин, телефон. Сними, блин, с телефона. Сними с телефона, блин. Вот. Вот Алексей. Алексей кинул ссылочку, кстати. Да, кто во ВКонтакте, в чат. Единственное, Леш, я боюсь, что она сейчас... Я сейчас попробую скопировать, копировать адрес ссылки, перебросить ее в Дискорд. У нас чат, который... Вот, я перебросил в Дискорд ссылочку. Чат почему-то на стриме обрезает ссылки. Я не знаю, с чем это связано и как это победить. Вот, но как бы я у вас уже точно в группе есть. И я думаю, сегодня народу еще добавится. Вот, пошел играть джаз. Давай, Леха, не пуха тебе, не пуха. Размачивай трость, как медиатор жесткий и мягкий. Вот, и не этот, не фальшивить. Все, чего там у нас? Едем дальше. Далее у нас группа «Штурман». Группа «Штурман». Давние наши друзья из Железногорска. Вот. Практически Красноярск. Практически далеко. Практически прям недосягаемы до наших рук длинных. Но я могу вам запихать их в уши. А это ли не праздник? Вот, поэтому сейчас будем слушать группу «Штурман». Трек называется «Ничего не бойся». Так, сейчас я скопирую ссылочку. Вот, и написана следующая песня из альбома. А что за альбом? «Дура» или «Дыра»? Вот, Леха, что за вот это троеточие? Или там три буквы? Про что? Как называется альбом? Вот, ставим, слушаем. Поехали.

0: только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, ну что, отзвучал у нас штурман «Ничего не бойся». 40 километров от Красноярска всего лишь, всего лишь. Вот, мы выяснили, что эта песня про желтые трусы. Все-таки больше она про желтые трусы, чем про серые простыни. И тем не менее. Так, что тут, Слайк пишет, клевая песенка заходит. Ленка написала, и класс, танцуем. Заберу в плейлист. Танцуют все. Антохе зашло, бодро, весело, по-раздолбайски. Алекс пишет, вот что-то бодрее пошло. Но это единственная вспышка была. Единственная вспышка за эфир. Вот, так, бодренько Юльча пишет. Петруха пишет, песня классная, но мне хочется плотнее звук. Геннадий заслушался, рок-н-ролл любит. Натаха пишет, интересно было слушать. Вот. И Леха пишет, что следующий альбом будет называться... Следующий альбом... назывался «Своенравный, упрямый, капризный ангел». Читай аббревиатуру. Читай аббревиатуру. Вот. Слушай, ну... Вот я... Смотрите, есть два абсолютно... диаметрально противоположных города, причем они на бешеных расстояниях друг от друга, да? Есть город Железногорск, вот, и есть город Сталинград, да? Вот, там у нас группа «Штурман», там у нас группа «Эндорфин Оркестра». Вот, как ни крути, очень друг на друга, ребята, похожи. И стиль, и жанр, и даже вокально. Я их частенько, когда радио слушаю неформатку, я их частенько путаю. Вот честно. Потому что очень прям друг на друга похожи. И тем не менее здорово. Мне нравится, что они делают. Вот, ладно. Старенькая запись, 2003 год, пишет Леха, сделана на коленке. А где новенькая запись? Где вот это что-то новенькое с той самой аббревиатурой? Почему не грузишь? Что за западло такое? Я не понял. Я не понял, как же так? Вот, ладушки. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас театр одного вахтера. Давно их хотел поставить в программу. Вот, и вместо них случайно в какой-то там из программ, по-моему, еще до отборов, выбрал вместо театра одного актера, выбрал театр одного актера. Вот, ну, зрение уже все, и опять мимо пролетели. Вот, сегодня точно взял, проверил, глаза прищурил. «Седьмое небо» называется трек, город Москва, сопроводиловка. Такая. Вот театр одного трек. Город Москва. Сопроводиловка. Такая. Вот театр одного актера. Безусловно, событие.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, другие подруги, 21, 44, 34 на моих зеленых системных. Вот, Натаха пишет, кто-то под Зухера косит в Москве. Да, тут просто за эфиром в стриме мне Леха спросил, случайно я Аки-рыцарь на моцике не проезжал ли по Павелецкой часиков 8. Вот. И я говорю, меня на мотоцикле ни с кем не спутаешь, это то еще зрелище. Вот. Так, ладно. Что там? Какие разные песни бывают про седьмое небо, пишет Леха. Так, Пашка написал «Годнота». «Годнота». Так, что там у нас? Кас пишет «Седьмое небо Аки-7Б». Слушай, ну нет, я бы не сравнивал. Ты знаешь, первое время кто-то пытался театр одного актера сравнивать 7Б с чем-то еще. Я помню, их много с кем сравнивали, а потом я сказал фу-фу-фу и перестали сравнивать. Мне кажется, они очень своеобразно звучат. Ну, если чем-то и похожи, то очень отдаленно и просто по физическим параметрам.

но никак не по звуку. Вот. Так, Слайк пишет: хорошая песня с интересным звучанием, вокалом, хорошая сегодня подборка, интересно слушать. Ну, я обещал, что сегодня прям будем мы кайфовать, потому что сегодня я лечу свое бренное тело, разбитое бетон. Вот, Петруха пишет: ребята большие молодцы, делают очень хорошие треки, всегда слушаю с удовольствием. Вот, Алекс из своей компании неплохо пишет. Юльча пишет: аранжировка и звук весьма. Вадим пишет: хорошо узнаваемо, они про клоуна песню пели. Да, да, делай свою работу. Клоун — это как раз вот они. Они у нас в нишниках присутствуют. Так, что? Ленка Янка пишет: нет, не 7Б вообще. Вообще не 7Б. Даже не пытайтесь тут сравнивать. Так, что еще у нас еще написали? Геннадий пишет: тоже слышал уже песню, обалденно, обалденно. И все, в принципе. Вот, Леха пишет: нас уже со всеми сравнивали. Вас с Зухером еще не сравнивали. Вот когда вас с Зухером начнут сравнивать, то все, можно жрать мухоморы. Так, ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас трек, под который я рыдал. Вот, я под него плакал, бухал и кричал: мама, не надо. Мама, не надо. Вот, Дивер, наш Дениска Воронежский. Поехали, ставим, слушаем. Наливай.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, только что отзвучал у нас Дивер, воронежский наш друг Дениска. Вот, и, собственно, народ весь порадовался. А я тут за эфиром на стриме вспоминал, что почему я вдруг их стебать начал. Я уже сперва забыл, потом вспомнил. У нас Олежек депрессуху словил, и я их так-то чуть-чуть подбодрить решил. Вот, и, кстати, вы знаете, Олежек пропал наш. Куда вот он пропал? Куда он у нас совсем пропал? Вот, Дениска пишет, это писалось с прямой целью, и знать точно уже не зря. Знаю точно уже не зря, вот. Не каждый может такую тему поднять, Натаха пишет. Это вообще только вторая песня на такую тему в моей жизни. Вот, Лёха пишет, надрывно. Пашка пишет, блин, ну что за люди, я рыдать сейчас буду. Вот. Включай видос. Включай видос. Олежек, наверное, на даче. Не знаю, может быть. Может быть, даже и на даче. Петруха пишет, мы, правда, следующими двумя треки рэп придаем. Но я за Дэна двумя руками. Ты слушай, все русские, кроме я. Пиши нормально. Не могу понять, что написал. Юльча пишет, прикольно. Рэпчик Антохе зашло. Петруха написал, мне нравится, что у Дениса очень эмоциональная подача всегда. Ну, он как бы чувак такой, он молодец. Стрелы морфейские пропали еще, да. Ну, эти хоть понятно, они гастролируют тут, они шатаются по всей стране с концертами. Им простительно, но и то они заходят периодически. И хотя бы лайкают записи эфиров. А Олежек совсем пропал. Вот, видно, под землю нырнул. Прям вот в глубокой депрессии и не вылезает оттуда. Видимо, взял кредит. Так, Ленка пишет, слышала, без комментариев. Не только у Зухера такие эмоции. Денис, спасибо за такую песню, очень правильная, и многим надо ее услышать хоть раз. Вот. Так, Слайк написал, в печаль песня заводит, но сделана мастерски. Полетели стрелы в разные стороны. Нет, они вместе летят в разные стороны. Не то, что стрелы разлетелись. Нет, стрелы у нас летят кучно дробью. Так, Вадим пишет, эту песню надо дать слушать всем беременным, которые хотят сделать аборт. Ленка вот написала просто всем и некоторым мужчинам тоже, которые настаивают на этом. Олег документалки. Все, я понял. Олежек вдарился в билетристику, пишет мемуары, выпускает документалки. Но надо его как-то пнуть. Надо его как-то пнуть под копчик носком ботинка, потому что что-то он совсем отдалился. Я его так в Москве в субботу ждал, а он не подтянулся даже, засранец. Вот, ладушки. Едем дальше. Мы с Минска начали, и опять сейчас мы возвращаемся в Минск, проект «Юго-Запад». Запад-рассвет. Проект «Юго-Запад», а трек называется «Рассвет». Тут просто одни дефисы, я прям путаться начал. Так, что там у нас, Юльча написала что-нибудь про песню или нет? Вот, трек с третьего EP «Еще один». Релиз 10 октября 2020 года. Вот все, что написала. Итак, ставим, слушаем проект «Юго-Запад». Трек называется «Рассвет», город Минск. Вот, и пусть Минск выздоравливает. Пусть Минск выздоравливает. А там, глядишь, и мы начнем выздоравливать. Вообще всем здоровья хочется пожелать.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и
2: держись. Итак, друзья, 21:58 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучал проект «Юго-Запад» со своим рассветом, город Минск. И вот я скажу, у нас из Беларуси две Юльки. Да, и они две настолько индивидуальные, что вот их даже если не называешь, кто поет, их прям четко знаешь, что вот это Юго-Запад, это час пик, и знаешь, что говна не будет, по-любому будет интересно слушать. Вот, что там у нас? Народ пишет, вот Ленка Янка пишет, Юго-Запад без комментариев, сразу приготовилась просто слушать и наслаждаться. Слай пишет, не могу не проводить параллели песни с текущими событиями. Сделан очень эмоционально и драйвово до ужаса. Вот, Антоха написал, весьма-весьма, Геннадию хорошо. Ленка Янка спрашивает, вот и ХЗ, за кого голосовать-то? Опять за всех. Так и да, так и хорошо, Петруха пишет, да. Минск, молодцы, пишет Леха. Дениска написал, трек прям зашел, Кас обожает женский вокал. Натаха пишет, Юля, молодец. Вот, очень добро девушка поет, и песня хорошая. Так, что еще? Вроде все зачитал. Вот, но как бы тут действительно без комментариев. Я просто вот их увидел и сразу взял. Увидел. Я даже слушать не стал на самом деле, потому что я знаю, что будет здорово. Вот, Айрат пишет. Хорошо, классно, все здорово, Юлька, вы молодцы. Поэтому я вот и расстраиваюсь, что вы хотите делать онлайн-концерт в две Юльки. В две Юльки. Надо делать живой, конечно, потому что вот представьте, эти две Юльки, они вместе соберутся в одном месте и будут обе петь, и это же просто вот мега событие, мне кажется. Если бы я жил где-то в Беларуси, я бы обязательно прискакал бы даже в соседний город бы на такое послушать. На такое послушать я бы прям с удовольствием прилетел. Вот, ну, Юльчи, я вам желаю обеим, чтобы все у вас хорошо получилось, чтобы у вас этот концерт все-таки сросся. Вот, ну и, конечно же, чем смогу, помогу, поэтому если хотите, запишите какую-то рекламку, я ее запущу в ротацию, пусть она крутится. Нам не жалко. Вот, ладно, едем дальше. Она вкусная. Я оставил прям самое вкусное. Ну, потому что я этими ребятами всегда восхищаюсь и никогда этого не скрываю. Группа Кулай. Альбом называется «За Гагарина». Трек называется. Я, кстати, долго лопатил и сразу не мог решить, какую взять. Начал слушать «Камикадзе», пробежался по всему альбому и понял, что сегодня, вот именно сегодня и сейчас, я хочу слушать «Камикадзе». И я к ней и вернулся, и взял ее в программу. А итак, группа «Кулай», «Камикадзе», город Казань. Поехали, ставим, слушаем. Что там написали они вот про себя? «Кулай» — это кружево из слов с краплениями шелковых ниток от Введенского, Озерского, Хлебникова и Олейникова. А «Кулай» — это акустическое бисероплетение с бусинами от аукциона Ума Турман выхода и высокосного года. Вот так вот они про себя написали. Поехали. Поехали, кайфанем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22.06 на моих зеленых системных. Айрат вот написал: всем привет из Казани. Айрат, всей Казани привет от всех нас. Вот так вот, вот так вот, в лице Кулая. В лице Кулая мы все Казань любим безудержно и неимоверно. Вот, ну что тут народ пишет у нас? Кулай есть Кулай, Слайк пишет: обалдение. Обалденная песня с весомым зарядом оптимизма. Казань рулит, привет, земляки. Антохе зашло, песня, говорит, вызывает улыбку. Петруха написал: сегодня действительно не хочется писать, хочется слушать. Вот, Вадим пишет: хорошая песенка, привет городу Казань. Давно там не были, моя супруга родом из Казани. Вот так вот. Так, что там? Прям здорово, пишет Леха Еременко. Дениска написал: Кулай кайфовчик. Про кружева это точно Натаха написал. Кулай всегда приятно слушать. Вот, Геннадий пишет: не знаю, то ли алкоголь, то ли просто миксер сегодня разноцветный такой. Классная песня. Вот, Дениска пишет: погоди, каникулы, не все релизы еще загрузили. Так я же не говорю, что я уже ухожу на каникулы. Я говорю, готовлюсь к каникулам, готовлюсь. Вот, Натаха пишет: елки-иголки, это ж последняя песня. Да, да, сегодня это уже последняя на сегодня песня. Гуля вот промолчала весь эфир, пишет: спасибо, сегодня прикольная подборка. Открыла для себя новые группы, нравятся почти все. Вот так вот. Ну, я старался сегодня сделать кайфовый миксер. И, как вы, наверное, поняли уже, никакой голосовалки не будет. Не будет никакой голосовалки. Все эти треки однозначно летят все в ротацию. Вот, и это как раз прям вот, чтобы мое тело заросло и не болело. Вот, поэтому все вот эти треки сразу... Ну, вот как тут за них голосовать? Вот как? Вот расскажите мне. Ну, я, например, не могу кого-то одного выбрать. Кто-то один победит, да? А потом надо выбрать один или два ништяка. И как из них выбрать? Ну, как? Нет. Однозначно, все в ротацию. Вот. Собственно, друзья... Спасибо, что были, молодцы. Что-то быстро проскакал миксер. Ну, вот так вот оно бывает иногда. Когда все песни классные, время пролетает незаметно. Услышимся с вами теперь через неделю, ровно в среду. Бомбардировка у нас вчера была, да, значит, во вторник у нас ничего не будет, значит, услышимся только в среду. Вот, и... Не болейте, любите друг друга, пусть все у вас получается, пусть все будет вот так вот, пусть все будет классно. Машу всем лапкой, с эфира ухожу, на стриме еще повешу минуточек 5, стопочку с вами выпью на видосике и тоже буду убегать, а на радио говорю всем до

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Пиория, штат Иллинойс, Мат Двейн, нью-метал. Жесть жестокая. А кто не видел их живьем, посмотрите клипец. Парни из глубины иллинойских заводов. А чё? Чад Грей работал на заводе, получал свои 40 тысяч баксов в год. Так он бросил работу, размалевал рожу и стал вокалистом крутейшей нью-металлистической группы США. Сами музыканты группы считают, что они играют математический металл. Как-то Мэтт Макдонах пошутил, что при написании музыки они использовали греческие счеты. Короче, надо слушать. Мат Двейн, Happy...

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

Те, что помнят суть, не в попад произношу, нервно берегу. Мимолетность января крошится чуть-чуть, новогодняя любовь греется в снегу, в снегу, в снегу.

листок, колючий сон, и значит жизнь. Очень просто, степ-бай-степ, с улицы на мост.

Если меня не будет рядом, поставь эту песню. Если меня разорвет снарядом,

это новый квест, о нем лучше не знать. И тебе, похоже, надоело ждать. Но ты ждешь,

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, и вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: Девятый трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomad Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка хорошая. Счастлив лишь тот,

прекрасен. Ну что ты молчишь? Ну молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел и ясен.

может быть. Но, быть может, где-то снова волхвы обнаружат в небе тонкий намек, что в соседях жил какой-то пророк, что умер.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: нет билетов.
1: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята моего возраста помнят детскую передачу «Будильник». Ну так вот, тетя Ира Понаровская, ведущая «Будильника». Спокойных ночей конца 70-х, начала 80-х годов. Мисс Шанель Советского Союза. Обладатель гран-при международного фестиваля в Сопоте 76-го года. Международного конкурса эстрадной песни в Дрездене 75-го года. В Польше ее 9 раз вызывали на бис. 9! Понимаете? Поляки в Сопоте. Представьте это сейчас. Консерваторское образование, родители-музыканты. Короче, один из бриллиантовых голосов России. Слушаем это сильно.

Конечно, совок есть совок. Нет блюза, рока, фанка. Тем более панка. Но красота, глубина, притягательность вокала не уберешь никуда. Опять была общая планка союза композиторов, которая переросла в попсу 80-х и беспредел 90-х и 2000-х годов. 40 лет русская эстрада находилась в заложниках трех блатных аккордов и унца-унции. Вернемся к Ирине Понаровской. Хоть и академичка, но чтоб петь в оркестре Олега Лунстрома, это все-таки джаз. Так что образование образованием, а талант нужен обязательно, качество во всем.

Ирина Витальевна родилась 12 марта 1953 года в Ленинграде. Играла на рояле и арфе. И окончила консерваторию по классу пианино. Участвовала в первой советской рок-опере «Орфей и Эвридика». Снялась в 9 фильмах. Слушаем, Ирина Понаровская, песня из фильма «Трест, который лопнул».

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное. В депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
3: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесла? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то, я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день

домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой. И мы едем домой, домой. Можно с утра мечтать о новых далях, можно летать во сне и видеть свет. Можно искать брод в простых сандалях, где брода нет. Можно, открыв окно,

каньон. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы у меня такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад? Все до весны отошло ко сну, ад. Как дождаться утра, дожить? Как отмахнуться от ночи и лжи? Как отмотать время назад?

подойду, и я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь ад. Дождусь утра и оживу, я отмахнусь от ног.

Черный свет предрешенной судьбы, белым символом лысой горы. На краю голубой стены я познаю и янь, и инь. Я волною о жизнь разобьюсь, черной бездны приемля грусть. Все забудут меня. Ну и пусть.

Через 1000 лет солнце будет теплей, я росой просочусь сквозь траву. Я землею рожден, в небесах обречен, я огнем и водой возрожден.

слез, усталую вену пробила игла. Я превратилась в метаморфозы, жизнь.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нефармат.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Как-то в начале 90-х годов в Айове два чувака варили забор. И решили собрать группу, где было бы много перкуссий, диджеев, ну и вообще всего. И потихоньку, лет эдак за 7, они собрали нехреновый коллектив из 9 человек. А называется он Slipknot. Группа известна своим сценическим имиджем. Участники носят комбинезоны и уникальные маски, отображающие личность каждого из них. Маски и комбинезоны меняются с выходом нового альбома. А поют слепы про нашу сраную жизнь. Заслушаем свежачок.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары, «След пепла», «Затерянный мир» называется трек «Поехали».

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерянный мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

Итак, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот, отдельно приветствую всех слушателей, кто смог слушать нас в онлайне. Вот, приветствую всех, кто смотрит нас на стриме. Вот, хотя с ними я поздоровался еще 5 минут назад. Вот, давеча выкладывал запись эфира прошлого миксера, прошлой бомбардировки и выяснил, о боже, оказывается, там меня вообще было не слышно. И никто мне не подсказал. Никто мне вообще не подсказал. Сегодня покрутил микрофон, гипотетически должно стать лучше. Не знаю. Кто слушает радио, ребят, напишите мне, нормально ли слышно голос. Потому что в прошлой записи эфира я послушал, там вообще была жуть кошмарная. Вот, от себя хочу пожелать здоровья нашему боевому хомяку Витосу. Витос у нас умудрился с двухсторонней пневмонией в больничку угодить. Ну, как бы, Вить, ты знаешь, нет худа без добра. По крайней мере, ты сменил обстановку. Да, я понимаю, что в палате хреново. Да, я понимаю, что там люди пердят, кашляют и храпят. Но, тем не менее, ты сменил обстановку. И я думаю, это тоже на пользу. Вот, хотя, ну ее нафиг такую пользу, ну а что делать? Что делать? Вот, могу тебе пожелать только побыстрее выздоравливать. Вот, друзья, сегодня у нас очередной четный вторник, собственно, последний вторник февраля, предпоследний эфир этого месяца. Вот, завтра у нас миксер. И, во-первых, хочу напомнить тем, кто пользуются услугой резидента неформатного клуба, да, буквально там через 2-3 денька у нас, через 2 денька сменятся резиденты, они сменятся в плейлисте, в ротации, вот, они сменятся на сайте, в шапке, вот, поэтому занимайте места, если они там еще есть, я не глядел, если честно. Вот, ну и, собственно, давайте будем начинать. Итак, сегодня у нас вторник, сегодня у нас бомбардировка, 99-я, между прочим, бомбардировка, вот, и сегодня у нас очередная пачка треков от Balt Music, от Бомбы Питер, и увидел я, что сегодня у нас один трек от Бомбы Питер пришел тот, который у нас уже отзвучал аж на 2 раза, вот, ну ничего, мы его и третий раз послушаем, вот, потому что у нас он был первым, вот, ладно, давайте начинать, сейчас я открою сопроводиловки, Дашка мне все прислала, вот, опять она не написала дислокацию музыкантов, но кое у кого я знаю, вот, наверное, первый у нас Барон Мюнхгаузен, трек называется «Все обо всем», я знаю, что ребята из Минска. Вот, поэтому тут я могу прям сказать «Беларусь», «Минск». Вот, ну и написано следующее в сопроводиловке. Данная песня была написана Александром Сташкевичем примерно в 2003 году, еще в составе группы «Маленькие трагедии», в репертуар которой, однако, она так и не вошла, либо войти уже просто не успевала, так как, начиная с 2005-го, команду начала лихорадить, и в взаимоотношениях между ее лидером и остальными участниками бэнда появились трещины. Вот, только один раз группе удалось сыграть эту песню на одном из концертов, и уже через какое-то время команда распалась. Вот, тут очень много текста, очень много текста. Вот, собственно, смысл в чем? И теперь, вот, спустя 20 лет, да, с 2003 по 2024, даже 21 год, вот, песню наконец-то записали и выпустили. Итак, давайте слушать. Барон Мюнхгаузен, «Все обо всем», город Минск. Поехали. Ну, а вы, конечно же, комментируйте. Комментируйте, друзья, не стесняйтесь.

Итак, другие подруги, 21.08.17 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня уже только что у нас отзвучал Барон Мюнхгаузен, Минск, со своим старым новым треком. Трек «Все обо всем», который написан в 2003-м, а вышел вот только-только. Только-только вышел. Так, Антоха пишет: песня норм. Рипс, раз, два, три, пишет: что-то я с опозданием. Слушай, ну не сильно ты опоздал, сегодня ты не сильно опоздал. Так, привет, Лехе из своей компании, он у нас в основном чате. Да, давайте расскажу, как общаться-то, друзья. Во-первых, у нас на сайте, на страничке прослушивания есть чат, куда можно писать. Вот, и как бы все, что вы будете туда писать, оно и останется в истории, да, оно потом прилипнет к записи эфира как комментарии, как ваши комментарии, вот. А также можно писать в ВК, находите группу «Неформатное радио», прямо там сейчас идет видеострим, можете писать в комментариях к видеостриму. То же самое происходит сейчас в Ютубе. В Ютубе идет на канале «Неформатный радиострим». Там тоже можно писать в комментарии к стриму. Так, и все, пожалуй. Телегу я не запустился. Не знаю, надо телегу или не надо. Давайте, не буду я с ней заморачиваться. Ну ее нафиг. Так, Дениска пишет: нормально слышно на радио, но можно чуток громче. Можно чуток громче. Слушай, я уже боюсь, наверное. А, я могу на пульте прибавить. Я могу прибавить на пульте. Так, раз, и покрутить чуток громче. Ну-ка, а теперь. Вот, и... Игорь, привет. Привет, Игорь Савосин. Че, все, да? Все, я потерял мысль. Поздравьте меня. Друзья, превращаюсь я в дерево. Я превращаюсь в дерево, я два дня подряд с понедельника ходил, сегодня вторник, ходил в пенсионный фонд, друзья, и что я делал там? Я там сидел на лавочке и спал громко, храпел, вот, и, собственно... Во-первых, а, я начал ходить в пенсионный фонд, б, я начал становиться старым, вот, и, собственно, я чувствую, что я превращаюсь в дерево. Я превращаюсь в дерево. Так, Димка пишет: прям одинаково было, что с телефона, что в ВК, что на радио. Отлично, отлично. Дениска пишет: теперь все козырно. Ну все, слава богу, звук выровняли. Звук выровняли, надо запомнить это состояние души. А, в принципе, что, мне надо заклеить эпоксидной смолой крутилки на пульте, чтобы никогда их вдруг не сдвинуть. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас группа «Кривоконь». «Кривоконь», трек называется «Трескучий мороз». Вот, и такая у них сопроводиловка. «Вивальди уже не то». Написать про времена года легко, а вот создать 15 песен только об одной зиме уметь надо. Причем как писать, так и вдохновляться. Так, все треки альбома «Трескучий мороз» созданы на стихи Михаила Дынкина, Игоря Шиляева и self-made автора музыки Олега Кардонского. Альбом придуман, записан зимой 23-24. Реактивное творчество, в котором много снега, льда, пурги и стужи. Но есть и Новый год, и Рождество, и свет. Слушаем заглавный трек альбома. Вот, собственно, ставим, слушаем. Группа «Кривоконь», «Трескучий мороз». Не указана дислокация, к сожалению. Вот, Димка мне предлагает сфоткать. Да не, фоткать бесполезно, потому что я потеряю фотку. Мне проще, поверь, залить цементом пульт. Вот, это быстрее и надежнее. Итак, поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте. Не стесняйтесь, это очень нужно нам.

Итак, друзья, 21-16-31 на моих зеленых системных. Только что у нас была группа «Кривоконь». Я тут сейчас за эфиром сидел, не мог вспомнить. По-моему, они у нас были когда-то уже. Название у меня почему-то в голове чем-то отдает. Но вот насколько хорошо они у нас стрельнули, я не помню. И были ли они вообще, может, это мне просто кажется. Вот, группа «Кривоконь», вы тут или не тут? Тут или не тут? Ну-ка, расскажите мне, были вы у нас уже или не были? Вот, но по звуку, конечно, так скажу, для меня, это лично мое мнение, нет, я ни в коем случае не навязываю, прям сильно на любителя, хотя вот Антоха пишет, неплохо трек зашел ему, вот, я, конечно, меня сильно напрягал соло-гитарист, прям такое ощущение было, что он вообще просто пришел из соседней комнаты, не слушая, что там все играют, и давай что-то наяривать свое, он в ритм попадал, а в ноты не обязательно. Вот, но опять же, это чисто мое мнение, может быть, я ошибаюсь, просто у меня сейчас колоночки потихонечку, и они внизу, ну, какой-то вот диссонанс вносила соло-гитара. Вот, а так, конечно, наверное, просто придираюсь. Вот, ладно, далее кто у нас? Далее у нас «Дети птиц». Пишут они следующее. Всем, и особенно тем, кто любит волшебный мир Гарри Поттера, скучает по нему. Есть такие у нас тут? Нет, у нас тут есть любители Гарри Поттера, которые скучают, перечитывают, пересматривают и просто хранят частичку магии в своем сердце. Группа «Дети птицы» Рома Базаров предлагает совершить небольшое музыкальное путешествие в Хогвартс. Название их новых синглов «Два серебряных кубка с тыквенным соком» и «Тайная комната снова открыта» говорят сами за себя. Жмите кнопку «Play» и «Люмос Максима». Вот, ну, не знаю, я честно не знаю, о чем идет речь. Ну, давайте послушаем. «Дети птиц», «Два серебряных кубка». Дислокация, к сожалению, опять не указана. Поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, только что отзвучали у нас «Дети птиц», «Два серебряных кубка». Честно скажу, я в текст не слушался. Ну, не слушаю я его обычно. Вот, ну, вполне себе такая вещица приятная. Мне напомнило чем-то ранний крематорий, не знаю чем. Наверное, вот этими окончаниями фраз. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот. По смыслу. Не знаю, даже комментировать. Я текст вообще считаю, не имеет права никто комментировать, потому что так написал автор. Это кусок его души. Так, Антох пишет: я не фанат, но фанфики по ГП почитываю. Я не знаю, что такое фанфики, тем более ГП. Песня не моё, но вполне себе. Вот. Что-то сегодня вообще у нас тухленько как-то с комментаторами. Ну, видимо, потому что бомбардировка. Вот. От себя скажу следующее. Приятная вещь. Дети птиц, загрузите на сайт. Послушаю. Ну, и еще треков накидайте, конечно же. Может, что в другую программу выберу, в какую. Послушаем. И приберем что-нибудь. Что-нибудь приберем или в программу, или в ротацию. Так, поехали дальше. Мария Рубановская. Или Рубановская. Наверное, Рубановская все-таки. Мода циклична. Это касается не только подиумных коллекций, но и музыки. Синтетические звуки заполняют пространство свежих треков и преобразуются временем и общим ностальгическими настроениями в актуальную историю. Ну а главная идея о любви, чувствах и личное преображение вечно. Так, что-то я потерялся в формировании фразы. Ну а главная идея о любви, чувствах и личное преображение вечно. Нет, не, это не я, дурак, это так написано. Бриллиантовая поп-песня, исполненная надежда, когда закончилась любовь. Но все только начинается. Короче, Мария Рубановская, я отпускаю тебя. Не указана дислокация, поэтому станем слышим. Я подозреваю, сейчас будет какой-то романс. Даже интересно, поехали.

Итак, други и подруги, 21-28-13 на моих зеленых системных. Я тут сейчас за эфиром проводил, как это называется, сравнительный анализ. Наверное, так правильно сказать. Вот, я просто сейчас слушал эту песню и вспомнил те времена, когда я работал в отделе культуры, когда я проводил дискотеки для молодежи и когда я проводил вечера, кому за 30 они назывались, да? То есть это считались старперские дискотеки. И вот я помню, а это было лет 30 назад, что уже в то время даже на старперских дискотеках мы танцевали, там плясали под лимбиски, то есть было рубилово, было рубилово. Вот, из таких песен, ну, включалось только там, ну, что-то там были подвыпившие тетки, могли заказать угонщицу, да, что-то такое, ну, прям вот. Но такой музыки было очень мало в плейлистах, я помню. И вот я сейчас задумался, надо сходить на дискотеку как-то мне, вытащить свою задницу, сходить на дискотеку, посмотреть, подо что народ пляшет вообще. Мне просто стало интересно. Неужели такого качества музыка, она еще актуальна? Я не говорю, что она плохая, хотя вот смотрите, Юрка пишет, песня в таком жанре предполагает качественное сведение. Здесь чуть не доработали. Да, относительно сведения, скажу честно, прям сильно большая разница между колонкой и наушниками. Вот, плюс в наушниках там цики-цики высота, у перкуссии прям она режет ухо. А когда в колонках слушаешь, вокальчик прет, это бы надо бы доработать бы, конечно бы. Вот, а так, в принципе, вот вопрос, да. Там на патриотических концертах такая музыка, да, согласен, играет, вот, все как положено. Но в жизни многие ли слушают такую музыку? Я сейчас ни в коем случае не хочу обидеть Марию, там сказать, что у нее плохая песня. Нет, мне просто интересно. Вот Антоха пишет, песня классика 90-х. Под какой травой писали сопроводиловку? Но этого мы уже точно не узнаем. Вот. А в плане, слушают ли такую музыку, мне было бы интересно услышать ваше мнение, друзья. И вообще, давайте вспомните, кто из вас когда последний раз ходил на дискач? Ходил тусоваться в клуб? Вот. Ходил тёлочку подснять там? Или если тёлочка, то подсняться там, мальчика прибрать на чуть не сказал. Красная лампочка горит, у меня микрофон включен. На попользоваться мужчиной кто-то, может, ходил, девочки. Расскажите мне, что сейчас слушают в танцевальных, понимаешь, помещениях. Вот, я сейчас не про бары, нет, не про пивбары. Хотя сейчас, наверное, уже бары заменили дискотеки, да? Я не знаю, честно, это вообще отдельно от меня тема, потому что я уже давно никуда не... Я женатый человек, давно уже никуда не ходил. Вот, но мне интересно, расскажите мне, вот, кто сейчас слушает, кто потом запись будет эфира смотреть, слушать, отпишитесь в комментариях, мне очень интересно, что сейчас слушают. Вот, желательно с примерами, да, если будете в ВК комментировать, прям прикрепляйте треки, которые вы там слушали последний раз, когда ходили на дискотеку. Вот. Или как это теперь называется? Может, теперь это не дискотека называется? Может, теперь какое-то есть новое слово? Вот, а мы пока едем дальше. Далее у нас группа «Метаноия». «Метаноия». Название очень знакомое. Я просто уверен, что они уже пару раз у нас были в эфире, но хоть убей, не помню, что ребята поют. Ребят, не обижайтесь, пожалуйста, просто ну, вас очень много. Вот, давайте начнем с сопроводиловки. Мы, конечно, хотим пожелать, чтобы у вас, дорогие подписчики и слушатели, все задумалось, сбывалось. Но если пошло не по плану, ну и бог с ним. Песни часто бывают умнее людей, и в случае с новым синглом группы «Метаноия» это похоже на правду. Полный светлых рассуждений трек, приправленный необычными инструментами, например, там можно услышать дудук и ударный клаве, очень рекомендуем к прослушиванию. Очень прям буду сейчас прослушать, потому что дудук я люблю. Итак, поехали, ставим, слушаем. «Метаноия», что-то не сбылось.
Ну, а вы, конечно же, что? А вы, конечно же, комментируйте.

Итак, друзья, 21-39-39 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. Антоха пишет, тут песня как-то усыпляющая на меня действует. Слушай, классная песня. Я честно скажу, ребят, за кадром, ну, кто стрим смотрит, я молчал, я всю песню молчал. Прям слушал с удовольствием. Единственное, метаноя, ребят, вот этот рабочий, из чего он там, он у вас собран, и там сверху еще хлопок вот этот, он прям как серпом по яйцам, честное слово. Вот все красиво, все изумительно, все прям гладенько, так обволакивающая такая песня. Но вот этот клац, прям вот он вообще вышибает из песни. Вот, а так, конечно, здорово, грузите на неформатку, забираю в ротацию эту песню. Вот, ну и может что-то там еще у вас есть. Вот, ну и на будущее прислушайтесь, может быть, вы так подумаете, послушайте, что вам дядька Зухер сказал, и скажете, а ведь да, а ведь хлопок этот на рабочем барабане вообще не нужен. Вообще, тут такая красота, тут дудук, тут такой прям мягкий обволакивающий бас, такой синтовый, такой приятный. Вот, такие клавиши, вокал такой нежный, усыпляющий. Вот, и это прям клац, да что ж такое-то. Вот, мое мнение, конечно, с рабочим надо прям вот убрать все вот эти ненужные хлопки, хлестки, оставить обычный какой-нибудь джазовый рабочий барабанчик, и пусть он там подбускивает. Вот, а в целом, конечно, здорово. Так, ну и дальше, едем дальше. А далее что? Далее у нас песня, которую мы уже все послушали два раза. Мы ее уже послушали в рамках неформатного миксера. Вот, потом еще как-то мы ее послушали. А потом наш женек, привет, Виталик. Наш женек Быстревский, видимо, сдался на Бомби Питер, вернее, на Балт Мьюзик. Вот, и, конечно же, они эту песню прислали Зухеру. Говорят, Зухер, смотри, какая новая песня. Вот, ну мы-то ее уже слушали, но не впадло. Послушаем еще раз, ничего страшного. «Начальник Жека», «Дорога», да, песня, которую мы уже слышали, уже заценили. Сперва мы ее заценили в акустике. Сейчас уже... А, подождите, стопы, мы ее слушали в акустике. Потом Женька ее загрузил уже в студийном виде на сайт, и она крутится в ротации уже в студийном виде, а в эфире-то мы ее в студийном виде не слушали. Вот. Так что все нормально. Все нормально. Это вам такое дежавю, но уже в приглаженном состоянии. «Начальник Жека», «Дорога», «Питер». Ставим, слушаем. Вот, Виталик пишет, хлопок, чтобы люди не спали. Ну, слушай, ты знаешь, вот, мне кажется, не нужен он там вообще, этот хлопок. Ну, честно, прям вот совсем, он там мешается. Итак, «Начальник Жека», «Дорога», «Питер», поехали.

Итак, друзья, 21:46:11 на моих зеленых системных. Виталик вот пишет, где водятся волшебники после электроника скукота. Я на работе, бывает, как захраплю, весь офис ржет. Ну, вот я когда храплю, люди меня не знающие пугаются. Люди знающие начинают громко ругаться матом. Колянов на меня начинает обычно бить ногой в ребра. Вот, слушай, ну, Виталик, ну это же разные фильмы совсем. Вот, где водятся волшебники, не знаю, как с нашего двора, это же прям совсем для детей было кино. Электроник, он все-таки больше, для, да мне кажется, он снят взрослыми для взрослых на основе детской сказки. Потому что там все, как бы, темы такие, они, ну, они для взрослого человека понятны и интересны были. А тот же, ну, он прям совсем детский был фильм. Вот, и то, что там братья Тарсуевы в конце появились, ну, как бы, а кого еще им было взять? Так, Антоха пишет, такое ощущение, что вокал грязно звучит, а так все норм. Да нет, он нормально звучит. На самом деле, мне когда Женек скинул его уже в таком виде, я немножечко расстроился, потому что я же, помните, когда включал вам его еще в гитарном варианте, я тут кричал, пугал его, что я свой сверху положу, свое видение, ну, добавлю к его гитаре и вокалу своих каких-то плюшечек. Ну, конечно же, оказался балаболом, потому что времени совсем ни на что не хватает. Вот, и... Ну, не успел. А Женька уже раз и в студии сделал, и сделал совсем не так, как я видел. Но, с другой стороны, раз ему нравится, значит, он так и хотел. Вот. Поэтому что уж тут. Нет, звучит все нормально, все хорошо. Просто я немножечко по-другому ее, конечно, слышал, эту песню. Но когда-нибудь я ее все-таки сделаю, Женьку отправлю. Вот, может, он ее и переделает. А чё, чем черт не шутит, да? Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас Александр Глаговский, Наталья Спринг-Шевцова. Трек называется «Дождь». Написано у них следующее. Помимо творчества известно, что Александр действующий полковник полиции. Вот, на протяжении уже 30 лет защищает и охраняет покой граждан северной столицы. Вот так вот. Итак, ставим, слушаем. Александр Глаговский, Наталья Спринг-Шевцова. «Дождь». Ну, тут понятно уже, что Питер. Питер, ставим, слушаем. Поехали. Поехали.

дождь опять стучит в стекло и ждет тебя, не знаю кто, не знаю где, не знаю как, и мы грустим.

0: идет, ее не жаль. Души безмолвная печаль, она уйдет, ее не жаль. Как много времени прошло,
1: сквозь годы жизни утекло. Ты любишь,
0: я тебя люблю, судьбу за все благодарю.

Итак, другие подруги, 21-52-41 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот, послушал. Конечно, дуэты — это тема такая сложная для работы. Прежде всего для работы артистов. Вот. Очень сложно построить все это правильно, технически разложить по партиям, там, спеть как надо. Вот, но это даже тоже выполнимо. Но вот по сведению, конечно, поработать бы надо бы прям над песней, потому что вот особенно конец, он прям все испортил. Если начало там было все еще более-менее, так раз-раз-раз, там, понимаешь, тут косячок, здесь косячок. Потом вроде свыкаешься со всем этим, начинаешь слушать песню. А потом в конце вот это начинается какофония неправильных звуков, когда там девушка где-то там поет вокализы, вот этот сверху типа дождь наложен. Вот, потом там пошла партия какого-то, я уж не помню, то ли гитара, то ли что-то там еще. И все это смешалось в такую неприятную кашу, что прям вот финал песни все испортил. Вот, друзья, советую вам переделать этот материал. Нет, все не потому, что там, что у вас песня плохая, нет. Именно вот техническое, технически сделано неправильно. Плохо, я бы сказал даже. Даже сказал бы плохо. Выше среднего, но не дотягивает, конечно. Особенно финалочку прям обязательно. Ее или отрезать, или переделать, потому что там прям кошмарно. Вот, а так, конечно, ожидаемо вполне себе такая хорошая, грустная, дождливая лирика. Вот. Собственно, рассказал. Так, что тут Виталик пишет? Перезаписали голос в песне, зацени. Отправил песню «Любовь». Виталян, я посмотрю, конечно. Посмотрю, конечно, как только доберусь. Вот, я уже недели две не модерирую ничего там. Ну, ребята, модераторы клацают треки. Я туда даже... Я просто физически не успеваю. У меня какое-то состояние хреновое. Я или сплю, или работаю. Или сплю, или работаю. Бывает одновременно и сплю, и работаю. Вот тоже. Я что-то... То ли у меня витаминов не хватает, то ли я уже так устал, что уже на все плевать. Вот, как доберусь до сайта, обязательно послушаю, конечно же. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас группа «Новая Австралия». «Серебряное озеро» называется трек. И что там у нас пишут? Вот, «Серебряное озеро» состоит из песен, изданных на лейбле «Бомба Питер» на альбоме 15-го года «Лучшие песни за 20 лет». Что это они решили вспомнить нам 15-й год? Дарья что-то нам решила вспомнить 15-й год. Вот, включает в себя романтические баллады, а также версии двух песен, написанных Кириллом Терром в начале 90-х. «Новоявленный бой Джордж» и «Млекопитающий мир». Не понял я, к чему вот это все. Но слушать мы будем «Новую Австралию», «Серебряное озеро», собственно. Но я так понял, это тоже Питер. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте, конечно же.

Итак, другие, давайте сейчас мы эксперимент сделаем. Сейчас я прям скачаю трек, и мы послушаем. И мы послушаем, что там Виталик нам наперезаписывал вокал. Я просто сейчас за эфиром рассказывал. Сейчас за эфиром рассказывал, что вот у Виталика голос приблизительно такой же. Приблизительно похож на Новую Австралию. И вот когда они сводят свой материал, он ошибки в основном с вокальными вот этими делами всеми. Так, сейчас. Сейчас мы закинем. Мы сейчас давайте послушаем его. Прям. Что тут быть голословными? Давайте прям даже не раскачивая эту тему.

0: Чешухер, здесь диджей Зухер.
1: Ну вот, друзья, видите, как мы сразу же и трек новый послушали у Виталика, и сразу все разложили по полочкам, вот, и морды по клавиатуре постучали, за волосы потаскали, все как положено, все как и должно быть. Вот, Виталян, ну, в принципе, я тебе честно скажу, стало звучать лучше, гораздо лучше, чем было до этого. Прям, но все равно малеха торчит. Вот Юрка Арцизов тоже пишет: не дорулили с голосом, торчит. Торчит именно вот эта высокая середина, вот этот песок. Вот, его бы, конечно, прям надо прибирать и чуть-чуть притопить еще его в микс, в общем, и будет хорошо. Вот. Так что вот так вот. И уже потом прям залейте эпоксидкой ручки на пульте и дальше так вокалы сводите. Вот, ребят, ну все, на сегодня все. Завтра у нас, я надеюсь, миксер все-таки состоится. Вот, в прошлый раз, я говорю, все заглючил, я был готов к эфиру, все было готово, но у меня раз и начал интернет скакать туда-сюда, соответственно, ну, я просто физически не смог отэфирить. Вот, поэтому завтра у нас будет миксер, который должен был быть в прошлую среду, вот, а потом начнутся отборы на фестиваль Revolution, как бы так. Вот, сегодня машу всем лапкой, отключаюсь, я сразу и на стриме, и на радио отключаюсь, вот. Увидимся, услышимся завтра. Не болейте, любите друг друга, пусть все будет у вас запиписечно. Музыканты, если кого-то вдруг обидел, честное слово, не со зла, говорил то, что думаю, но не для того, чтобы обидеть, а для того, чтобы как-то заострить внимание на каких-то там вопросах. Вот, все, друзья, я отключаюсь на стриме, а потом отключусь на радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

Вчера, сегодня и всегда, в эпоху смрадного застоя, разрухи, нищеты, стыда, страна нуждается в героях. Вот подковал левша блоху. Данила мастер высек чашу, их имена не на слуху. В ходу другие персонажи. Теперь в фаворе богатырь, конь вороной, копье и латы, мечи блестящие остры, и свист стрелы, и звон булатный. Герой обязан воевать на дальних чуждых континентах, где делят деньги, нефть и власть, вожди, эмиры, президент.

дорогие, и остается без ноги потенциальный олимпиец. И подвиг свой осуществив, герою нужно, безусловно, не жить в достатке и любви, а быстро и красиво сдохнуть. И дети впитывают яд, что агрессивно льется в уши, не в силах глупые понять, создать труднее, чем разрушить. Многоэтажный дом взорвать один кретин вполне способен, а вот забрать его назад рабочих требуется сотня. Легко детей войной увлечь, но об одном я точно знаю: однажды взявший в руки меч, на серп его не променяет. Тот, кто при помощи АК копейку выручил когда-то, не станет более пахать. Он так и сгинет с автоматом. Зол неотесан и дрочлив, он в этом корень всех трагедий. Свои богатства не взрастив, за ними двинется к соседям. И вот тогда, земля, держись, плевать на силу и сноровку. Сражение выйдет не на жизнь, и в ход пойдут боеголовки. Позвольте ж, граждане, узнать, что за нужда в таком исходе, чтоб всей округе доказать могучесть своего народа. Пора признать, спаситель наш не тот, кто шашкой машет ловко, а физик, химик.

академик Королев, Ландау, Юдин и Капица. К образованию подход необходим в стране серьезной. Нет, проще порождать лозо и жечь в утробе паровозов. Чтоб жить и снова процветать, есть смысл сменить приоритеты, начать казармы разбирать и строить университет.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Правильно.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Белла занималась тем, что продавала на рынке искусственные цветы, сделанные из целлулоида. Жутко горючий материал. Заготовленные на продажу цветы мгновенно вспыхнули, когда Джанго неловко повернул подсвечник. Буквально через несколько минут пылал весь уже табор. Ценой сильнейших ожогов им удалось вырваться из огня. Особенно пострадала его левая рука. Фактически двигались лишь два пальца, указательный и безымянный. На полгода Джанго был прикован к койке. А его музыкальная карьера оказалась вообще под угрозой. Видя его страдания, брат принес гитару. И через некоторое время молодой гитарист с помощью длительных болезненных упражнений, вопреки всем ожиданиям, смог преодолеть увечья, попутно разработав собственную технику игры. А гитаристом был Джанго Рейнхардт.

Рейнхард родился 23 января 2010 года. Основатель стиля джаз-мануш или цыганский джаз. В среде джазменов его называли «Великий Джанго». Прозвище Рейнхарда «Джанго» на цыганском языке означает «я проснулся». Цыган, не знающего ни нотной грамоты, не ходившего в школу, всему научила жизнь и его талант. Гений, до конца жизни боявшийся привидений. Он не мог бороться со своей неодолимой тягой к картам и рулетке. И при этом хорошо играл во все игры от пинбола до пула. Он обожал кино, особенно голливудские гангстерские фильмы, позаимствовав из них моду на широкополые шляпы на бекрень, так, чтобы поля закрывали один глаз. У него была даже ручная обезьянка. Но, конечно, главнее всего была музыка.

Джанго начинает играть, и слушатель мгновенно оказывается в плену колдовской магии и цыганской страсти, помноженных на виртуозное владение инструментом и блестящий дар импровизации. Как-то Рейнхард сыграл для Андреа Сеговии небольшую джазовую интерлюдию. Когда Джанго закончил, Сеговия, заинтересовавшись вещью, спросил ее ноты. Джанго улыбнулся, пожал плечами и сказал: «Это была, чувак, просто импровизация». «Легенда. Это плоть на костях выдумки», — говорили о нем. Джанго Рейнхард скончался 16 мая 1953 года в возрасте 43 лет. Он сделал для гитары больше, чем кто-либо в джазе. Его стиль игры был не похож ни на один другой. Благодаря ему джаз

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых... доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте.

0: еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: И кони бегут под балкон.
1: И все слушают неформатное радио.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21.02 на наших зеленых системах. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. И сегодня у нас в гостях два человека-человечища. Вот, ну вообще мне сказали, что это Спанч Боб. Да?
3: Мы... Да, два в одном.
2: Вот, да, давайте, давайте здоровайтесь, представляйтесь.
4: Привет, привет.
3: Меня звать Виталий, по фамилии Гордей. Я пою, пишу тексты, периодически музыку тоже пописываю. Стань, давай ты.
4: Да чё, а я Саня, Александр Филюков, Филик, вот, бас-гитарист группы Punch Bob, также гитарист, бас-гитарист группы Punch Bob. Вот, ну, тоже к музыке имею отношение.
2: Сразу вопрос, Punch Bob это у вас сплагиатели, героя, или все-таки это вы?
3: Ну, при всей нашей немолодости, я думаю, все-таки, наверное, мы у него, точнее, я у него, потому что я жутко не люблю придумывать какие-либо названия, поэтому все проекты, которые у меня происходили в моей жизни, они все назывались как-то очень странно. Один назывался «Шапка лесничего», там, в общем, как-то все время все получалось у меня спонтанно. Собственно, здесь то же самое. Ну, симпатичен мне этот мультипликационный герой, в общем-то, поэтому...
2: Ну, я тебе открою страшную тайну, я всю жизнь хотел себе трусы со Спанч Бобом, но женщина моя никак не может себе найти, чтобы, знаешь, когда вот увидел...
5: Не возбуждает губка.
2: Да. Увидел, он заулыбался.
3: Можно же из майки перешить. Майки это точно есть со Спанч Бобом.
2: Не могу найти, это прям вот какой-то кошмар. Вот, ладно, давайте я вам расскажу, друзья, радиослушатели, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5, сейчас я ее запускаю. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, тема заведена, общаемся в комментариях к теме, не забываем подписываться. Дабы хочется нам, чтобы много там было народу, ну, понты свои погреть. Вот, ну и все, отдаю бразды правления Костику. Давай, Костик, начинай народ мучить.
5: Да мучить особо не буду. Во-первых, хорошо, что все-таки встретились, и эфир идет полным ходом. Что-то у меня микрофон...
2: Что-то сейчас мы тебя прибавим, господи.
5: Да, меня как-то не слышно совсем. О, все, я разговариваю. О. Всем привет еще раз.
4: И огромный... Костя прибавил.
5: Да, да.
3: Привет.
5: И весь им голос.
4: Да, Костя, привет.
5: Всем большущий огромный привет. Во-вторых, мы уже с Виталием, он не даст соврать, созванивались, списывались достаточно давно, буквально 3 недели назад. Я еще раз напоминаю, каким образом можно попасть в передачу «Без воды». Когда вы загружаете, друзья мои, треки на неформатное радио, и они все просматриваются мной. И не обижайтесь тех, кого мы не приглашаем, но... У каждого свои интересы, у каждого свои вкусы. Я как бы своим вкусом блюду и блюдь буду. Так что приглашаем, но те, кто нравится. И еще одна просьба, перед тем, как мы начнем полноценное общение сегодня с Виталием, группа Спанч Боб, тем более у нас на эфире с Александр же, правильно?
4: Совершенно верно.
5: Вот, да. Прежде чем мы продолжим общение, хотелось попросить всех слушателей, тех, кто загружает треки, музыканты, друзья мои, когда вы, огромная просьба от меня лично, когда вы загружаете свои треки на неформатное радио, пожалуйста, оставляйте свои контактные данные, чтобы с вами...
2: Они было... есть, они не есть.
5: Не у всех.
2: Они у всех
5: далеко
2: есть.
5: Далеко не у всех есть, потому что иногда...
2: Напомни мне после эфира, просто тебя надо перевести в статус диджея на радио, и ты будешь видеть все абсолютно контакты. Номера телефонов, электронную почту, да, свидетельство о рождении бабушки артиста, то есть там все прилагается.
5: Но тем не менее, ладно, давайте продолжим все-таки. Итак, Виталий, прежде чем мы продолжим, а тебе можно сказать, я так думаю, что можно сказать следующее. Изначально твое творчество было немного другим, ну, которое ты сейчас занимаешься, то, чем ты занимался раньше, это различается, да, нет?
3: Да, совершенно верно, в общем-то, различается, но я тебе скажу так, что все равно тенденция прослеживается. Сейчас я исполняю шансон, песни, вот, соответственно, и музыка. Но в моих произведениях скажем так, громко могу так назову их, все равно прослеживается какая-то ракешная основа. Вот. Но время поменялось, да, я немножко подрос, и, в общем-то, стараюсь даже в шансоне я все-таки использовать какие-то нетривиальные рифмы и какие-то петь не банальные песни. Ну, хочется надеяться, что это получается.
5: А с чего вот все началось? Вот перед тем, как ты начал петь шансон, группа Спанч Боб, роковое направление, с чем был связан порыв души, откуда взялся?
3: Ты имеешь в виду, взялся по поводу группы Спанч Боб, ты имеешь в виду?
5: Или не, уже я имею в виду по поводу творчества, что-то... когда ты начал вот заниматься, решил в рок податься в свое время. Что тебя сподвигло?
3: Да, в общем-то, это все с детства происходит. Вот что касательно вот Александра, моего друга, басиста Филюкова, была такая история интересная. Было мне, наверное, лет, ну, я могу ошибиться, но, думаю, в районе 13, наверное. Мы сами из города славного Бобруйска, собственно, я оттуда родом, сейчас живу в Москве, Саша там, собственно, и находится сейчас в данный момент. Город Бобруйск известен тем, что оттуда группа Би-2, в общем-то, легендарная
2: произошла. Земля Королевы Мод, Сколько общаетесь?
3: А, да, да, да, земля, да, короче. Вот.

0: это да, наш, ЗКМ, это наш, да, хороший остальные. Товарищ.
1: Привет, привет еще передавайте, Коле. Да.
0: Вот, а, поэтому, привет. Собственно, была такая группа у нас, называлась она Sky, Skindergaden называлась группа. И в то время как раз таки было несколько команд. Одна из них была Земля Королева Мод, вторая была Skindergaden, и был такой Володя Рудик с группой Bob Town. Сейчас он называется Руст. Тоже наши бобруйские такие старожилы. И вот тогда было мне лет 13, пришел на концерт в какой-то дом культуры Фандок, по-моему, с какими-то друзьями-неформалами. В тот момент я носил волосы до плеч, слушал музыку соответствующую, там, Элис Чейндж, там, да, худой очень был такой. Ну, настоящий такой неформал классического образца. То есть булавки, там, кожаная куртка, косуха, там, в общем-то, все причиндалы. И я своему товарищу сказал, как раз вышла группа с Skindergaden на сцену, я сказал, что когда-нибудь, а они это были очень крутые, они такой глэм играли, очень такой Fate No More, смешанные с перцами, это было очень круто.
2: Я сказал, что фанк полили там.
0: Ну, фанк, да, ну так там было куча всего намешанное, я сказал, что когда-нибудь я в этой команде петь буду, вот через года три. И парень, мой товарищ, я даже не помню, кто это был, покрутил там пальцем у виска, сказал, ну ты, наверное, не трезв, ну или там, как он сказал. В общем-то, прошло 3 года, там, по-моему, 3, там, 3.5. Солист группы уехал в Америку, Дима Рылов, замечательный поэт и, в общем-то, такой шоумен прекрасный. И я вместо него, волею судьи, попал в группу, которая называлась Skindergaden. Собственно, от этого все началось. Группа эта просуществовала, мы много прокатались, там прекрасно был материал. Но судьба развела нас, соответственно, группа тоже распалась. И потом были проекты, вот один из проектов, который так как-то задержался. Многие были проекты мои краткосрочные с ребятами. То есть то я уеду куда-то в Минск жить, то ребята там кто-то там родит. Ну, не собственно родит, а будет участвовать в процессе в этом. Вот. Поэтому вот проект SpongeBob, он был такой наиболее долгосрочный после группы с Skindergaden, вот в моей жизни. Вот. Поэтому вот я рассказал вкратце, чтобы, в общем-то, расставить какие-то точки над «и».
2: Да, ну, музыка же была другая уже.
0: Да, музыку мы играли другую, соответственно, я такой больше склонялся в сторону поп-рока с какими-то элементами, да, какого-то стёба, поэтому у меня много песен таких.
2: Да, стебались, в общем, по полной.
3: Я думаю, мы сейчас делаем так.
2: Чисто рок-н-ролл.
3: Мы сейчас развяжем эфир музыкальной страничкой, чтобы все слушатели наши убедились, что мы не просто так действительно слушаем и разбираемся в музыке. Сейчас мы начнем, и первая композиция у нас называется «Вагон метро». Будешь что-нибудь говорить или после песни поговорим о ней?
0: Да давай, собственно, после и поговорим.
3: Добро. Ну, друзья, вашему вниманию композиция «Вагон метро».
1: Поехали.

0: Такая затяжная отрыжка произошла. Итак, друзья, 21.14 на наших зеленых системных. В гостях у нас сегодня группа Спанч Боб. Так вы откуда теперь получается-то?
1: Ну, я из Москвы говорю.
0: Бобруйско-Московская. Бобруйско-Московская группа.
2: Нет, это не группа.
3: Не-не-не-не.
2: Виталий Гордей у нас сейчас, он солист, правильно я говорю, да? Группа Спанч Боб — это группа, да, с которой он работал в прошлом, и весьма неплохо, судя по первой композиции, развязали красиво. Очень даже работал. У меня вопрос, знаешь, какого плана? Во-первых, давайте сразу скажем, не оставим в стороне группу Спанч Боб. Александр, расскажи, пожалуйста, кто играет в этой группе, чтобы люди знали своих героев.
3: Ну, вообще, как бы группа собралась, Виталик собрал так, он как бы, у нас бы как своя команда была, а то время, когда скиндера распались, Виталий уже уехал в Минск и работал в более попсовых проектах, я ушел в другую тему абсолютно, я играл в двух командах, в одной команде мы играли прог-рок, висели на дрип-театре, вот, ребятки все. А вторая команда — это была Skynet. В принципе, это какой-то такой некий аналог группы B2 по музыке. Вот. Ну, Виталик иногда, как иногда, наездами приезжал в Бобруйск. Вот. И мы как бы собирались, Виталик привозил какие-то хитрые, свежие, интересные, стебные идеи, писал какие-то слова, и мы там дружно сочиняли музыку. Вот. Была хорошая репетиционная точка, которую мы сами отстроили. В принципе, у нас были все возможности для творчества. Ну, Виталик так наездами приезжал. И, в принципе, те музыканты, которые играли с Виталиком, это как бы были вообще наши друзья. Вот. Это там Вадим играл на гитаре. Вот. На барабанах у нас барабанщик, честно говоря, был сразу за всю историю группы, по-моему, 2 или 3 человека. Начинал, конечно, самый такой деловой был Васильков.
1: Нет, начнем с того, что, наверное, был сначала, наверное, у нас еще даже Антон Левый, наверное, скажем так.
3: Антон Левых, точно.
1: Плохо
3: точно
1: был, да.
3: Да, Антон Левых был самый первый барабанщик, вот, но музыка немножко поменялась, Виталик так любил запилить немного чего-то. Я тоже любил там что-то посложнее. А Антоха все-таки вырос на более простой музыке, и как бы он так, ну, не подтягивал, немножко не дотягивал до музыкантов, и как бы мы его просто... Или его там что-то не получил. Ну, в общем, стечение обстоятельств получилось.
0: Ну, дали ему треугольник.
2: В общем, хер с ним
3: называется. Антоха просто ушел с команды, и у нас с нами играл, со мной играл в команде в Скайнете Васильков, Василек играл, и мы его, короче, это самое, скажем так, переманили себе в команду.
2: Виталь,
3: ну, начали играть.
2: Саш, я тебя сейчас перебью буквально на секунду. Знаешь, Виталий, у меня знаешь, какое впечатление складывается от разговора с Сашей? По-моему, он на тебя затаил обиду. Потому что, говорит, когда у нас Виталик уезжал в Минск, потом приезжал, потом уехал в Москву, потом приезжал.
1: Да нет, я работал в Москве. Я работал в Москве с таким, может быть, вы слышали, такой Денис Майданов.
2: Да ну, откуда мы знаем, господи, боже упаси, ты что?
1: Ну, я с ним, в общем-то, тогда и работал. Такой же, соответственно, стиль был похож. Там он был там. С ним мы, в общем-то, соображали какие-то музыкальные идеи. Вот. И да, я согласен, я приезжал крайне нечасто, поэтому я никогда ребят там ни в коем случае ни в чем не ограничивал. И всегда я говорю, что если кто-то хочет со мной играть, я всегда буду рад видеть вас в команде. Там. То есть, ну, и я там сообщал за неделю, что я приеду. Ребята по возможности. Потому что у нас же все как бы работящие пацаны, кто музыкой, в общем-то, занимается. Сейчас, наверное, только вот Сергей Васильков, который барабанщик. Да и то сейчас он больше в Минске за звукача там сидит, там на концерты озвучивает. Остальные все ребята, кто кондиционеры чинит, кто там еще чем-то занимается, кто на заводе работает. Поэтому, в общем-то, профессиональных музыкантов, по большому счету, ну, там, по пальцам одной руки, половина одной руки можно там сосчитать.
2: Виталик, сколько, а знаешь, было. Вот у меня вот такой вопрос к тебе. Вот музыка сейчас, я так понял, насколько, вернее, мы с тобой общались и переписывались, я так понял, что музыка — это твоя основная сейчас и занятость, и работа, и хобби, и любовь, и все на свете.
1: Ну, не, скажем так, музыка основная, она была всегда. Я закончил экономический университет, но я не работал ни дня по специальности. Я, сколько себя помню, я всегда, в общем-то, зарабатывал себе на кусок хлеба музыкой. И, в общем-то, я делал это не ради денег, понятно. Сейчас, слава богу, что сейчас я могу за это что-то там заработать. И, в общем-то, да, к этому я шел достаточно долго. Вот. Ну, у меня хобби мое, я еще тренером работаю по боксу, поэтому я, в общем-то, и оттуда немножечко имею тоже сейчас.
2: А, ну теперь понятно, почему тебе коллектив слушался, и, в принципе, менялись люди периодически.
1: Да нет, я вот тут достаточно достаточно добрый человек, особенно к ребятам, с которыми я играю, у нас как бы нету ссор.
0: Если надо выбить долги, то Спанч Боб.
1: Что?
2: Коллекторское агентство Спанч Боб.
1: У нас все люди добрые, творческие, в общем-то. Это сейчас я там немножко полысел, там щетину отрастил, вроде как-то выгляжу немножко
3: по-бандитски.
1: А на самом деле очень человек творческий, как бы на скрипочке пиликаю, там все дела нормально.
3: Да не, Костя, на самом деле команда собралась, костяк давно собрался, в принципе, там основные музыканты, которые играли, они всегда были с нами вместе, мы там, ну, они не расходились, и Виталик всегда приезжал, уже была команда сколоченная, которая всегда играла и понимала друг друга, там сыгранность была уже. Там и концерты играли большие, и там даже какие-то музыкальные ринги устраивали, и там и залы собирали, ну, нормально, шла все. Короче, мы балдели, это был натуральный рок-н-ролл, мы в свое удовольствие занимались музыкой, то есть никто никого не обременял. Виталик приезжал, давай замутим, давай, начали мутить, делать там концерты там какие-то.
1: Сначала замутили, а потом еще и поиграли, то есть вот так.
2: Ну, вы, в принципе, легкий на подъем, да, я так понял?
3: Да, вообще без проблем.
1: Ну, тогда, скажем прямо, и помоложе немножко были. Это было, грубо говоря, лет 5-6 назад. Немножко, но все равно. Да. Вот. А скажем так, что у нас часто было, ну, мы выступали часто на мото каких-то слетах. Вот это была такая наша, частенько нас приглашали туда, и «Ночные волки», и, в общем-то, и какие-то наши белорусские ребята, байкеры. То есть вот такая тема была наша постоянная. Остальное делали какие-то проекты сами. То есть какой-то или концерт, или какой-то, да, музыкальный поединок мы там могли сделать. Причем на таких достаточно, ну, больших
3: площадках. Уровне. Да, ну, там 2000 человек собирали, там вот зал, там, где вот выступает у нас там на ДК, у нас было там концерт был, мы там мы музыкальный поединок с Виталиком там замутили, Виталик пригласил дядю Ваню.
1: Вот, у нас есть такая, есть, по Ван Хельсинг,
3: культовый.
1: Русская, дядя Ваня,
3: солист. Вот. Да, культовый такой парень есть, вот. Ну, вот, приехали там. Ну, как бы так интересно даже все, ну, прошло.
1: Конечно, подкупили жюри и всех победили, но...
2: Дело в том, что... Саша больше всех засмеялся, видимо, меньше всех вложил.
1: Поэтому создавали движуху своими руками. Потому что я пару слов закину в том плане, что очень грустно, что сейчас, вот я беру как пример Бобруйск, я думаю, что в остальных городах, в принципе, ситуация похожая, в Белоруссии, за Белоруссию скажу, что раньше был какой-то рок-клуб, было очень какие-то движения, не было вариантов, то есть не было возможности, но было огромное желание. У нас был такой Юра Мищенко, я вот не знаю, дай бог, надеюсь, он жив-здоров, Бобруйске, он же Шланг, основатель рок-клуба, такой, ну, гуру нашего там движения рок-н-ролльного, вот, группа у него была ППШ. Вот он там, у него был Бобруйский такой рок-клуб, была куча музыкантов, куча групп, которые собирали какой-то аппарат там с подвалов стягивали, делали в Дубовке у нас на полигоне какие-то фестивали своими силами. Куча было движений. Сейчас, к сожалению, в Бобруйске там функционируют 2-3 команды, насколько я знаю. И там, ну, и спиток таких очень тяжелых, металлевых, там, ну, ребята молодые сделали какие-то группы. Вот, на движение такого нету. Нету какого-то такого братства неформального. Нету какого-то рок-н-ролльного духа. Вот, к сожалению. Хотя возможность есть. Сейчас аппарат можно там купить, недорого скинуться.
2: Опять-таки, инструмент. Дело в том, что очень много сожрало времени деньги, понимаешь? Во-первых, появилось много говнороковых групп.
1: Вот. За счет, знаешь, почему? Потому что интернет, как бы, это положительное качество, но с другой стороны, интернет это и немножко негативная вещь, потому что когда в свое время мы пытались найти записи какой-то любимой группы, это все было настолько восторженно, когда ты находил какую-то новую фотографию или новый какой-то диск, альбом, песню. А сейчас это все доступно, и, соответственно, зевая, все это можно перелистать каждый день одним пальчиком. И, то есть, ну, ничего не шевелиться, сидеть на жопе ровно там и где-то там играть, грубо говоря, там. Побренчал на гитаре и пошел в компьютер уткнулся и сидишь.
2: Слушай, у нас было больше. Виталик, а все-таки особо. Вот ты мне скажи, музыка для тебя сейчас это работа или хобби?
1: Нет, ну это работа моя. То есть я себе, у меня вот сегодня мастерю диск
2: 20. Ты зарабатываешь музыкой? Вот это у нас стандартный вопрос ко всем музыкантам. То есть у нас в основном, знаешь, группы встречаются, с которыми мы общаемся. Они говорят то, что да, ну, я там на стройке, я там в метро, я там еще где-то там подрабатываю. А у тебя именно идет это целенаправленная работа, профессиональная жизнь, можно сказать, твоя так?
1: Да, я скажу так, что с 2007 года я зарабатываю исключительно музыкой. Причем, ну, так я зарабатываю концертами, продажей дисков, то есть какими-то там... скажем, даже сейчас прямо и спонсорскими какими-то деньгами, друзья там какие-то появились здесь в Москве, у меня поклонники творчества моего, достаточно там, ну, при деньгах, при статусе, которые помогают мне где-то в чем-то. Вот у меня 27-го выходит второй альбом, будет презентация достаточно большая, с большим количеством артистов. Понятно, стиль другой. Я соглашусь и скажу, что, конечно, играя рок-н-ролл, рок, тяжелее гораздо найти себя и найти там своего слушателя. Я сейчас играю немножко другую музыку, пою, сочиняю там ей. Вот, поэтому у меня все-таки немножко поменялись люди, которые слушают мою музыку. И в возрастном плане, и в социальном плане, то есть во многом поменялись. Но сейчас это единственное.
3: Прибавились,
1: это понятно, потому что, во-первых, Москва. Москва замечательный город в чем? Что здесь любой музыкант, даже который сядет и будет играть там на каких-нибудь кастрюлях, но делать это с душой. Он найдет там свое количество зрителей, которые будут его слушать. Это хорошо. Потому что в Москве есть артисты, в том числе и роковые, которые неизвестны нигде больше, только в Москве. Но в Москве у них большая армия поклонников. Также и в шансоне, и в роке, и в попсе, и во многих таких вот направлениях. Поэтому Москва в этом плане очень хороша. И вот слава богу, что мое количество людей, которые меня слушают, приходят на концерты, платят денежку за вход. Это мой карман, соответственно. Их становится все больше и больше, в общем-то. Поэтому я желаю это всем ребятам, играющим рок и все остальное. Потому что хорошо лобать для себя, это замечательно. Но когда люди начинают тебя слушать, приходить на твои концерты, это не то, что мало то, что это приятно, это еще немножко и денежку дает на карман. А жить-то за что-то надо. Поэтому всем хочу пожелать слушателей благодарны.
2: Вот и, знаешь, надо быть честным. Нужно быть откровенным и честным говорить о том, что, извините, ребята, я все-таки зарабатываю. И не надо ни на кого не говорить, что это я ради собственного достоинства хочу, чтобы у меня было творчество и все остальное. Я думаю, предлагаю перейти нам потихоньку к следующей композиции, которая у нас называется
3: «Гламура».
1: Гламурная. Это стебная песня, вот один из примеров таких стебных песен, которых, в общем-то, у меня там... Понимаешь, много материала, я вам прислал только то, что было записано, потому что записать это тоже проблематично, и особенно в Бобруйске там, вот, найти время на это и возможность. Поэтому вот одна из таких стебных песен, как раз-таки песня «Гламурная» и является таковой.
2: Ну, давайте, друзья, и послушаем «Гламурную» песенку.

0: А итак, друзья, добрый вечер, 21.29 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, с вами группа со Спанч Боб.
1: И Виталий Гордей.
0: И Виталий Гордей, да, вот так вот. Так, что, что, кто, кто, что? Алло!
2: Да, мы здесь, здесь, все нормально. Мы, должны, мы сейчас вопросы будем задавать, да?
0: Да, да, давайте, начинайте, начинайте задавать вопросы.
2: Да, скажите о себе, пожалуйста, как вы начали вообще вот эту безобразную деятельность радиоведущих? С чего у вас началось? С первой, ну, знаешь, сигареты, с бутылки вот пива?
0: Началось с бутылки пива, да. Сели, выпили, думаем, блин, надо, надо.
2: Как любое хорошее дело и начинание.
0: Да, и пошло, пошло, поехало, потом смотрим, нас подслушивают. Взяли, сделали сайт.
2: Товарищ
0: вот.
2: Майор.
0: Вот, и пошло-поехало, 5 тысяч, 6 тысяч, и все больше, и больше, и больше. И
2: сейчас... Это вы сейчас называете сумму в рублях, или, или что это сейчас?
0: Это 5... в долларах, исключительно в долларах, да. И...
2: Если есть вакансия, я пойду с удовольствием к вам.
0: Нет, нам самим мало. Ты вот, ты в Москву уехал, он сиди там, слушай.
2: Ребят, ну придется, а что мне остается делать?
1: Слушай, вот. Виталик, у меня вопрос, знаешь, какой будет тебе? А вот нет желания периодически взять и собраться обратно с Спанч Бобом, что-нибудь новенькое сделать?
2: Знаешь, что возникает желание иногда непреодолимое, но... Вот частенько я скажу, что, знаешь, и вот такая ностальгия, конечно... Хотя мы на самом деле не так давно там и разбежались. Мы периодически собирались, там могли на 2 года разбежаться, потом бах, позвонят ребята, какие-нибудь там организаторы там. Ребят, придете, сыграйте. Сыграем. 2 репетиции у нас есть, мы соберемся, что-то вспомним. Мы играли, конечно же, что грешить, там душой кривить. И коверов много. Вот. Поэтому, в общем-то, программа у нас там была, и поэтому нас приглашали, мы могли собраться. Я говорю, что вот там за 3 дня что-то все вспомнить, это все накидать, набросать, там что-то симпровизировать и поехать куда-нибудь тусануться, поиграть. Я, в принципе, не исключаю такого варианта. Я уверен, да, ну, я надеюсь, я даже уверен, что мы еще соберемся, мы еще сыграем как-нибудь, ну, пару-троек раз, 100%.
1: Ну, а какие-то новых проектов пока нету. Я не имею в виду сейчас вот новый альбом, который, ты говоришь, выходит в скором времени. Mm-hmm. Я имею в виду новых проектов с группы пока ничего не думали.
2: Да, материала-то хватает, надо просто приехать мне, потому что я, к сожалению, попадаю, если в родной Бобруйск, то это по каким-то делам, там куча дел, ведь забеганы за такой, за, то есть, ну, в таком зашоре, вот, и в лучшем случае я успеваю к Саше заскочить, там, руку пожать, там, сказать, Саня, там, братан, как-то нормально все, и уехать, поэтому надо просто выбрать время, как всегда все упирается во время, надо выбрать время, приехать, чтобы у всех оно было, потому что еще плохо то, что время-то есть у каждого, но оно, к сожалению, совпадает не так часто, все семейные люди, там, большинство, у кого кто-то там, то есть все, все-таки уже все там и в возрасте. Саша уже 56, тоже не молодой человек уже.
3: Топчу, срался.
2: Поэтому дело во времени. Исключительно желание, я уверен, есть у всех. И у Сани, у всех пацанов, которые играют сейчас в разных тоже командах. Там вот наш гитарист играет сейчас в группе Skynet, например. Там Саня там играет в каких-то таких сессионных, ну, как сессионные, в каких-то проектах металлевых и в разных там. И, то есть, ну, все в пределе, все занимаются музыкой.
3: Ты же хотел концерт в Беларуси отыграть с нами.
2: А, ну концерт, ну мы же договорились о моем. Ну, 22 сентября вот буду я в Бобруйске.
1: Я же говорил, у него к тебе какие-то терки есть, понимаешь?
0: Он прям очень обижен.
2: Да мы пока еще нам просто об оплате
3: договаривает.
2: Мы сейчас договорились говорить про ракешные какие-то поп-роковые дела. А это будет такой концерт той музыки, которая играет сейчас. Просто он будет сыгран вживую. Музыканты, вот эти ребята, которые были, мои друзья, Саша там и все ребятки, я надеюсь, соберутся и просто сыграют мою музыку, то, что мы сейчас там с Сашей Звинцовым делаем. Сыграют живую в Бобруйске. Но это будет 20% какого-то поп-рокового направления, рокового направления. А остальное это будет так, шансончик такой будет. Поэтому, ну, в общем-то, вот это уже будет не Спанч Боб, не могу так назвать. Просто будут музыканты, которых я там уважаю, с которыми я... А Спанч Боб — это все-таки настроение, это все-таки какие-то песни такие авторские, наши группы. Поэтому я вот немножко эти понятия не смешиваю пока.
1: А ты, Виталий, знаешь, ты просто переименуй группу Спанч Боб, то... Спанчили Бобов, вот и все, и шансон.
2: Да не, на самом деле она называлась уже Е2, я говорю, и как она только
3: ой, там название было, целый вагон. Виталий так как пропрет, что он придумает там.
2: Захотелось чуть другого, там, лирические песни попеть. Называемся там «Романтика», грубо говоря. Захотелось чуть такого американского. Называемся там «Слюни», ну по-разному. Тут все зависит от настроения и состояния души, в общем-то, вот так.
1: А вот все, что это творчество, которое ты играл со Спанч Боум и сейчас, которым занимаешься, это твое личное, ты сам сочиняешь и музыку, и песни, или кто-то есть, кто тебе помогает?
2: Знаешь, я тебе скажу так, что есть разные вещи. Вот, например, «Вагон метро», как бы моя, песня «Милая моя», которая будет звучать чуть позже. А я пришел, ее сыграл, а наш клавишник, кстати, Лешка Сти, он там, он такой парень интересный, творческий. Он взял и припев перелопатил, сыграл по-другому. Я говорю, ну так круто. То есть, скажем грубо так, что это наша музыка, это наша совместная...
3: Общая. Общая. Да, Виталик обычно приходил на репетицию, там, гитару брал, говорит, слушай, я тут песню накидал, смотри. Ну, давай там лобась, что-то наигрывает. Говорит, давайте там, вот так-так. Ну, все вместе что-то делали. Ну, слова, конечно, Виталик писал просто, мы все ложились. Он мог сесть, вот просто взять и написать слова на песню, на любую.
2: Я а поеду, музыка есть... Приветик, от меня вам всем приветик, поэтому в этом плане я всему.
3: Да, в этом у него вообще было. Он мог прийти там, какую-то музон какой-нибудь накидаем, говорит, сейчас я слова напишу, подождите. Сел на листочек там, вышел в комнату в другую, раз слова готовы. Ну, начали делать. Ну, иногда слова были такие, что мы там все ложились со смеху. Ну,
2: но они были не эфирные совершенно. То есть,
3: да,
2: как,
3: совершенно не эфирные.
2: Так поржать даже... это там и это. Самое интересное, что я запоминал эти слова, то есть изначально, и потом на концерте мог их лупануть где-нибудь там, забывшись. Там,
3: Да. У Виталика всегда была такая фишка, говорит, вот если после таких переделок текстов он мог там какую-нибудь песню обыграть, слова поменять, то есть мы там все ухахатывались, а он потом говорил, что, блин, мне как бы ее не запомнить, потому что я на концерте обязательно спою не так, как надо, то есть спою... Ну, тот вариант неформальный, который мы придумывали. Вот. У нас такая была паска всегда, правильно спеть.
2: Я уже забыл, о чем вопрос был, Сань, ты помнишь?
3: Вопрос?
2: Да.
3: А мы
1: вам задали
2: вопрос. Нет, мы уже у нас как деревце с веточками, уже ответвление погнали.
1: Сегодняшний эфир лишний повод пообщаться. Я говорю, сегодняшний эфир лишний повод вам пообщаться, в какой-то веке там между собой связаться по скайпу, найти эти там полтора часа времени, чтобы друг друга услышать, пообщаться, поговорить.
2: Конечно, то Саня этот противный голосок слышит.
3: Костя, я с ней в 5 утра лег спать с ним.
2: А он мне делал, кстати, Саша дизайнер еще. Он же делал мне, ночь сидели, делали мне на новый диск, ну, дизайн обложки на диск. Там Саша вообще у нас талантливый парень тоже. Мы все такие многостаночники. У него еще там своя контора по ремонту телефонов. Он там у нас еще один из там крутейших фотографов там белорусских.
0: Саша, такой осталось человек, пельменную открыть. Вот у меня на самом деле...
2: Только же пельменную открыть?
0: Да,
3: пельменную. Нет, да. Это не мой стиль. Я технарь. Я по жизни технарь. У меня не получается пельменная.
1: А ты напиши пельменная, продавай телефоны.
3: Вот.
2: Помнишь, как у Крупного была эта песня про пельменную, очень приятная?
3: А, да. Да, так что пельмени не мой профиль.
1: Ну, кстати, мы только что вот проговорили, коли песня «Милая моя» должна прозвучать, она и будет сейчас у нас звучать. О чем сия композиция, Виталий?
2: Да ни о чем вижу, о том пою.
3: Ты переклинила на тёлке, написал.
2: Куплет о чём вижу, вижу, то пою, что в жизни происходит. Увидел Галчонка, спел про Галчонка. Увидел беременную женщину, спел про беременную женщину. А, ну, то есть вот так. То, что вижу, то пою, что в жизни происходит. А припев, как правило, незамысловатый какой-то про любовь, если песня подразумевает от какие-то отношения мужчины и женщины. Если, я говорю, у меня песня «Главное не любить», вот там такой, она, конечно, очень стёбная.
1: Слава богу, ты меня сегодня утром не видел. А то песня получилась страшная.
2: Короче, в общем-то, вот «Милая моя» такой лайф, ага. Вот такой самый настоящий. То есть, если где-то там...
3: Костя, я скажу секрет. Его когда с девушками, у Виталия какие-то проблемы, да, там кто-то его там поругался, там туда-сюда, он сразу садится и начинает писать текста. Нормальные, при том. Такие нормальные, вот прет.
2: У любого человека, я думаю, у любого там, кто выбирает.
3: Когда у него все нормально, сопли эти, да... Играем, что играем, называется. А вот когда его там жизнь плющит и колбасит, то тогда он начинает нормально что-то писать. Приходит там хорошие текста. Ну вот, «Милая моя», в принципе, да.
1: А, ну то есть вы как настоящие друзья ему периодически создаете такую обстановку, да?
2: Нет, к счастью, они не создают, девушки создают, они пока нет. Я хотел просто извиниться, что это за счет того, что это какая-то лайв, такая запись, там могут проскальзывать у бас-гитариста левая нотка, поэтому я за парня извиняюсь сразу же.
1: Да боже мой, какие проблемы.
3: Бас-гитарист, все нормально.
2: Это шутка юмора была.
1: Да, «Милая моя». Не бейте музыканта, он играет как может. Давайте слушать.
2: Поехали.

Но ты не вернешься ко мне, это утопия, я знаю. Но я вижу тебя во сне, в те редкие минуты, когда засыпаю. А на улице дождик, и у соседей пьянка с утра. А у меня, ну, то ли депрессуха, то ли обычная хандра. Вот так я и живу. Да что там живу, существую. Что-то курю, с кем-то сплю. Меня ревнуют, и я ревную. А по большому счету, с июля и до декабря я понимаю, что люблю.

0: Блин, микрофон забыл включить. Разговариваю, главное.
1: Все как положено. А мы отвечаем тебе, самое интересное.
0: Да, вы, главное, отвечаете. Все так идет, чудесно у нас на пацана. Слушай, вот ты много девушек склеивал под эту песню?
2: Да погоди, Виталь, ты женат?
1: Да, на самом деле, у меня сейчас супруга слушает нас.
2: Вот, поэтому... да, я вот что и спрашиваю. Я почему вопрос задал? Я видел, то есть заходил на страничку, у человека прекрасная семья. Зачем мы ее сейчас будем в эфире рушить?
0: Нет, ну мы же не знали. Значит, женился, поэтому есть...
1: Подключилась к эфиру, она сейчас тоже на гастролях, в общем-то. Поэтому нашла все-таки время, подключилась, поэтому передаю ей привет. И буду говорить, что все, что я сейчас буду рассказывать, это все было в прошлом. Теперь я примерный семьянин, и никаких женщин, кроме моей любимой возлюбленной, в моей жизни нет.
2: А супруга тоже музыкант?
1: Все, официальная часть закончена, теперь могу ответить на ваш вопрос. Точного количества никто не знает. Мы с Сашей всегда соревновались, конечно, в этом. Где-то кто-то кого-то обходил, но он чуть старше, поэтому...
3: Ты там ты записывал там на листочке, в блокнотике, я помню, подсчитывал.
2: Я твоих подсчитывал, своих хочу. Вот тебя и сдал, в конце концов, бас-гитарист тебе... Еще и с блокнотиком сдал.
1: Да, бас-гитарист, вообще что-то, я насчет подумаю насчет 22 сентября, не знаю, что-то мне кажется.
2: Слушай, Италия, а у тебя, ты говоришь, супруга на гастролях, тоже музыкант?
1: Ну, она танцует у меня, она у меня очень хорошо танцует, и она работает в коллективе и очень известной российской певицы, и, в общем-то, гастроли у нее пока больше, чем у меня. Вот, надеюсь, скоро сравняется, а там, может, и обгоню. Поэтому у нас такая творческая, у нас, скажем так, семья.
2: А вот не мешает творческая семья вот процессу, или вы так делите это... Ну, у вас уже ребенок же есть, правильно? Сынок, да?
1: Ну, да, двое.
2: Вот, двое сыновей.
0: Ну да, ну да.
2: Ну как, ну... Двое детей, мальчик и... Тоже мальчик, два мальчика.
1: И мальчик, и не мальчик, скажем так.
2: Не, говорю, я, а вот когда вот, если так совпадет, что у вас у обоих будут гастроли, где ваши любимые детишки находятся?
1: Вот это вопрос очень злободневный такой. Ну, есть, слава богу, родственники, есть там, в общем-то, варианты. Но пока это происходит... Происходит не часто, но происходит. Так что у нас это есть такие проблемы. А так обычно, если она на гастролях, я с детьми, если я на гастролях, то она. То есть вот так. Но это, конечно, вопрос сложный. Я думаю, если есть такие семьи, которые тоже такие вот творческие люди в таких семьях, то они нас прекрасно понимают, что
2: да,
1: это
2: бабушка обучает. Я тебя прекрасно понимаю. Вот я саксофонист, моя жена вокалистка. Это очень весело, очень здорово. Особенно, когда касается дела музыки, понимаешь. Даже соврать человеку невозможно, потому что она знает, о чем я говорю. Вот,
1: да, совершенно верно, я тебя понимаю прекрасно. Поэтому, с одной стороны, знаешь, я тебе скажу так, что у меня очень мудрая такая женщина моя, она не лезет в мои дела, она меня всячески поддерживает, она меня не учит ничему, не говорит, как там, что, и, в общем-то, не ревнует практически по возможности. Вот. Хотя, конечно же, ну, у любого музыканта, любого певца есть поклонницы, которым там стоит, наверное, ну как, не стоит, не то, что стоит, но такие, которые навязчивые бывают периодически, в хорошем смысле бывают не очень, очень навязчивые. В принципе, я ей доверяю, это такая у нас на доверии все устроится, и, в общем-то, она у меня очень грамотная, и, слава богу, мне с ней повезло, поэтому каких-то там проблем не бывает, поэтому в этом плане у нас творческий союз такой, ну, симбиоз хороший, дополняем друг друга, поэтому никаких проблем не возникает.
2: Я, знаешь, вот что вот интересно, когда просматривал неформатный новый трек, кто выложил, и вот наткнулся на этот трек. Кстати, я слушал, по-моему, прослушивание на неформатке предыдущей, не «Милая моя», а другая.
1: «Вагон метро», наверное, ты слушал.
2: Да, «Вагон метро» я слушал. Что тебя сподвигло выйти из привычного ритма поп-рока и уйти все-таки в шансон?
0: Бабки.
1: Да нет, я на самом деле, нет, я не скажу, что то, что я сейчас делаю, мне не нравится, я не скажу. Я даже, знаешь, вот у меня тот вариант, наверное, как правило, у многих людей так бывает, когда до определенного возраста ты являешься таким ярым приверженцем только рок-н-ролла и рока, и больше ничего.
2: Ну, я знаю, что подумал? Я подумал то, что, вот по мне было, когда я и послушал, и до шансона тоже я добрался, послушал песни твои в этом жанре. Я так понял, что, тем более Александр уже это рассказал, там какая-то девушка бросила в свое время, когда там что-то начинает. Я думаю, что у тебя просто жизнь устаканилась, и ты вот просто повзрослел и стал на платформу необходимую.
1: Да не, просто, знаешь, другие появились какие-то в жизни какие-то проблемы, другие какие-то заботы. Возможно, я и музыку стал слушать другую. Хотя, я тебе скажу так, никогда я не понимал людей, которые слушают, например, в любой ситуации, в любой жизненной своей перипетии, слушают только, например, там, Cradle of Filth, например, и больше ничего. Под каждое настроение есть определенный стиль музыки, который вот мне хочется в данный момент послушать. Для меня только один из критериев музыки, только один. Это она меня цепляет, нравится она мне, она настоящая, она профессиональная. Ну, даже не, это даже не всегда. У «Гражданской обороны» я слушал, хотя они звучат, надо еще там это, постараться так звучать. Но главное, что я чувствую, что человек правду поет, и он не врет. Вот я стараюсь в любом своем стиле, я стараюсь петь правду. Я не вру, я не пою то, что мне не нравится петь. То
2: есть, ну и правильно.
1: Поэтому,
2: так нельзя, в общем, наверное, врать самому себе в первую очередь. Особенно, когда едешь мимо какой-нибудь речки, и там стоят ребята с открытым багажником, в котором лежит самбуфер, и оттуда звучит «Запахло весной», когда человек не сидел в тюрьме ни дня. Вот, как бы тоже непонятно, для чего все это делается. Ладно, бог
1: с ним. Знаешь, с другой стороны, я прекрасно сейчас дружу с этим Володей Ждамировым, который, кстати, поет ту песню.
2: Непонятно, для чего все это делается. Ладно, бог
1: с ним. Знаешь, с другой стороны, я прекрасно сейчас дружу с этим Володей Ждамировым, который, кстати, поет ту песню, усатый, вот из «Бутырки», собственно.
2: Да.

0: потребитель, если есть потребитель, необходимо делать, чтобы потребитель хавал. Ну, это все понятно. Господи, о чем ты говоришь? И как бы не надо стыдиться этого. Я считаю, то, что если ты зарабатываешь денег, то зарабатываешь. Я, например, тоже люблю, когда ехать в машине, поставить свою любимую воронежскую группу «Сектор газа». То есть послушать «Сектор» под хорошее настроение.
1: О, «Сектор».
2: Согласен, да. Мы, кстати, камерала пали «Сектора» тоже так по-своему переигрывали. Я тебе потом скину после эфира пару каверов.
0: Хорошо, да, обязательно скини. Я уже вот этот предыдущий, «Милая моя», она бы... Вот я бы не сказал, что она пиздострадальная. Вот не сказал бы. Не, серьезно, я вот она мне.
2: Ну, там, она все, она больше стебная.
0: Да.
1: Она стебная.
0: Вот я себе вот такие песни обычно скачиваю, чтобы в машине ехать и слушать. Потому что она не напрягает, она заставляет лишний раз улыбнуться. И это вот безумно приятно. Как ребята вот из группы Карбофос. Да, или
3: Карбофос!
0: Как... А, Карбофос, блин, я их, конечно, ударение путаю. Да, вот, и, вот этот, это не бомба, не атомный взрыв, это порвался презерватив. Эта песня, блин, просто у меня играет постоянно.
2: Но, у меня была такая песня, называлась «Мы сперматозоиды». Она просто рвала там всех на клочки и в любой компании. Вот, кстати, я сейчас маленькую историю закину, если как бы есть возможность время.
0: Конечно, конечно, а, давай.
2: У Саши есть такой начальник, Сергей Табулин. У него как супругу зовут его?
1: Мой начальник, друг мой.
2: Ну, друг, да, ну вы работали вместе когда-то там, да. Как его супругу зовут? Татьяна, по-моему, да?
1: Татьяна.
2: Я когда-то записал диск таких достаточно интеллигентных песен, потому что Татьяна очень интеллигентная женщина, собственно, как и Сергей Табулин. И в конце случайно, не знаю, каким образом, я закинул песню «Мы сперматозоиды, дружные братья», такая песня у меня была. То она такая, прям с полной стёб, 100% тоже про тебе скидану, послушаешь. Вот. И, в общем-то, это, и когда в конце я говорю, ну как диск, понравился? Он говорит, шикарно. Ну, песня в конце, которая «Мы сперматозоиды», она просто сногсшибательная. Женщина очень высоко такая, образованная такая вся эта. И теперь, когда мы встречаемся где-то как-то, она все время просит эту песню спеть. Поэтому тут же дело, ничто человеческое нам не чуждо. И поэтому тут дело в настроении, все под настроение.
0: Ой, да тут ты знаешь, как бы кто ни как не стеснялся, все равно все люди, извиняюсь, ночью что-нибудь доделают и видят все это воочию. Так что тут какое образование бы ни было, по себе знаю.
2: Да, да, я с тобой согласен. Кстати, самые такие образованные люди, самые такие интеллигенции всегда слушают самую такую отвязную «Ленинград». Я много раз видел на корпоративах, когда у самых таких, что ни на есть людях, связанных с образованием, там, с какими-то такими культурными делами, лобает «Ленинград». Это все делается втихаря, но они приглашают, то есть и там они дают самые свои хиты матерые.
0: А это тут... просто когда в одной, вот понимаешь, ограниченный рамком человек в обыденной жизни, ему нужно оторваться,
2: да,
0: ему
2: да,
0: нужно
2: да, да,
0: вывести этого беса.
2: Выплеснуть надо наружу свои эмоции, знаешь?
0: Да, слушай, вот дальше у нас идет песня «Живи, как живешь», прямо под разговор,
2: кем,
0: мне кажется,
2: кем живешь, живи, кем живешь.
0: А, да. «Живи, кем живешь», да. Это о чем композиция будет?
2: Ну, это такая, скажем, прямо... Сань, ты расскажешь или как?
3: Саня вздохнул, так...
2: Точно, там, Саня, вот, скажем так, «Живи, кем живешь», она тоже такая достаточно стебная, хотя она с претензией на серьезность. Вот, там она такая о пацане, который живет во дворе, катается на ладе Калини и очень любит какую-то девушку, но она ему не отвечает. И вот эта песня, вот, наверное, единственная, которая из тех времен, из «Спанч Боба» перекочевала в мой нынешний репертуар, и она у меня даже есть на моем первом альбоме уже в шансоновском таком жанре. Соответственно, у меня много попроковых таких песен.
3: Слушай, а бывает, вот она, бывает у тебя ситуация, когда ты на шансоновском концерте вдруг прям так бац и что-нибудь «Спанч Бобовское» начинаешь петь?
2: Ну, у меня есть люди, которые находят в интернете мои песни с времен «Спанч Боба» вот эти, и они приходят, к моему удивлению, на концертах просят иногда сыграть что-нибудь из вот тех времен. Я с удовольствием это делаю. С удовольствием это делаю.
3: Бывает.
2: Поэтому как
3: бы
2: я люблю это время, я люблю эти песни, поэтому если людям нравится, сам я не пою, потому что, соответственно, стиль другой, жанр другой, навязчиво, ну, это будет выглядеть, люди пришли послушать одну музыку. Но если они просят, если они хотят это услышать, то почему бы и нет?
0: Слушай, я песни еще не услышал, но мне уже интересно. Интересно, дальше история. Пацан, да, девчонка, что там его кинул, ну, расскажи дальше.
2: Ну, девчонка нашлась каких-то мажоров таких.
0: А, понятно.
2: И она с ними тусуется, а он такой парнишка обычно такой дворовый.
1: Ага, обычно. В спортзал ходит.
2: Ну, спортзал, да, спортсмен, ага. Ну, такой, да, небогатый, конечно. То есть, пообщается с пацанами, с такими дворовыми.
1: Боксер.
2: Да, боксер, да. И вот он как-то пытается ей объясниться, что в любви. Ну, как вот смог, так объяснился. Типа, живи, кем живешь, типа, ладно. Такое выражение, знаешь, есть такое выражение, живи, кем живешь. То есть не строй себя того, чего ты не представляешь. Вот, в принципе, вот припев вот так вот и строится. Живи, кем живешь.
0: Тогда давайте всеми вместе послушаем хороший эфир, хорошая песня, почему бы и нет, друзья.

0: хорошая.
1: Ну что, друзья наши дорогие, продолжаем мы эфир. 21.57, практически 58 на зеленых системах. Пока наш замечательный диджей Зухер Перекур имеет, мы продолжаем. И у нас сегодня, еще раз напоминаю, в гостях группа Спанч Боб и Виталий Гордей. И один из представителей группы Спанч Боб — Александр, бас-гитарист всей прекрасной группы. Друзья мои, знаете, что мне хотелось у вас спросить? Вот стоял и думал, слушая эту песню. Долго ли приходится сочинять композиции совместно? Или это находит прям вот наплывом каким-то? Каждый добавляет свое, или кто-то говорит то, что нет, пиздец, будет вот так, как я хочу?
2: Меня слышно?
1: Да.
2: Сейчас у меня пишут. Там оно как бы в кайф в том, чтобы произведение рождалось без напряга. Когда начинаешь напрягаться, это касается...
1: Выдавливайтесь.
2: Да, когда начинаешь напрягаться, значит, это уже что-то значит здесь не то. Также и написание музыки, я думаю, и текста. Ну, то есть у меня так. Когда это идет легко, можно сидеть, ковырять песню день, ну, я образно говорю, и выходит хрень редкостная. А можно просто, вот как у меня лучшие какие-то мои песни, на мой взгляд, они все родились за 10 минут. То есть сразу бах, и все, как роды. То есть, ну, быстро, и все, и нормально. И хорошо получается. И я ничего там не правлю. Вот. Поэтому все главное, чтобы те люди, с которыми ты играешь в команде, тоже это немаловажно, чтобы они тебе были приятны, и ты с ними на одной волне был. Если вы просто собираетесь полобать друг друга ненавидя, то ничего хорошего не выйдет. Это я могу 100%.
1: Слушай, у меня знаешь, какой вот еще вопросик наклёнулся? А вот твой концерт, я так понимаю, что сейчас в основном ты выступаешь сольно.
2: Да. Ну, у меня есть здесь музыканты в Москве, музыканты.
1: Да, у я нас просто не... спрашиваю, да. У тебя концерт выглядит как то, что ты выходишь с гитарой, или же у вас полноценное выступление?
2: Ну, есть разные форматы. Как правило, мои сольные концерты, которые я там провожу раз в 2 месяца, такие, скажем так, люди знают, их ждут, которые мы, люди, которые там являются моими поклонниками. Они полностью в формате живого звука, где-то наверх, где-то живой звук, с барабанщиками, с барабанщик, бас-гитарист, клавишник, бэк-вокал, то есть там гитара. То есть, ну, я сам на гитаре не играю. То есть я не играю... я имею в виду, я не играю, как правило, во время концерта, очень редко. Я свободный вокалист, то есть...
3: Костя, он нормально может гитару взять и сыграть.
2: Не, ну это я имею в виду, что, ну, я могу это сделать, но, в общем-то, я лучше считаю, что гитарист играет лучше, чем сыграю я, и к тому же я не люблю отвлекаться на гитару в этом. Я люблю, чтобы у меня был микрофон и свобода, как это называется...
1: Голос.
2: Передвижений по сцене, там, по общению там, с людьми, в общем-то. Поэтому здесь у меня есть, да, группа, ребят, ну, взрослые уже мужчины, там все такие за 50, такие, поигравшие в разных ансамблях, там, таких достаточно легендарных, Добрые Молодцы, там, Красные Маки, у меня такие возрасты. Я люблю сейчас здесь, в Москве, когда со мной на сцене музыканты в возрасте солидные такие, в общем. Поэтому у меня такой состав возрастной достаточно.
1: Ну, они, во-первых, уже не передирают ничего, они послушные вообще-то, мне честно скажу.
2: Да, они послушные, они делают всегда все, то есть я отправляю новый материал, я не переживаю, знаю, что они придут и будут его знать, вот, и это дорого стоит, в общем-то, потому что, ну, тяжело найти, хотя нет, в Москве можно найти, в Москве сейчас в связи, во-первых, с кризисом очень много хороших музыкантов, которых можно привлечь в какой-то проект, но я скажу так, что...
4: с основной работы, да, и у них теперь есть время на музыку.
1: Ты первый человек, который сказал кризису спасибо.
2: Тут понимаешь, какое дело... Отношения все равно другое отношение. Одно дело, когда ты людям платишь деньги, они приходят с тобой играть, все у нас, ну, хорошие отношения, мы дружим, все. Но они не живут все равно, они как бы, ну, они где-то там в своих заботах. Они пришли, все слабали, все, Виталь, класс, все нормально. А другое дело, когда ты живешь этой музыкой, когда вы приходите с ребятами, ни о каких деньгах там нету разговора, нету мыслей. То есть живешь только тем, что вот эта песня нравится всем, и мы ее делаем, и мы получаем кайф от конечного продукта. Вот это, конечно, дорого стоит, это не сравнить, это совершенно несравнимая вещь. То есть сессионные музыканты или же группа, которая живет своей полноценной жизнью как единое, там, единое целое. Это разное, тут не сравнить невозможно.
1: Слушай, ну вот сейчас вот через череду прожитых лет тобой и группы менял, и занимался разным творчеством, поскольку человек ты разносторонний и не грешил, как говоришь, каверами в свое время. Вопрос, знаешь, какой у меня будет? Вот ты сейчас можешь сказать смело о том, что, в принципе, ты состоялся как музыкант?
2: Ну, мне в 33 года, я считаю, что это такой возраст, если не начинающий, то достаточно позволяющий еще посмотреть в будущее, даст Бог, чтобы все было хорошо. Ну, можно совершенствоваться всю жизнь. Это такой вопрос достаточно столь же риторический, сколько и философский. Поэтому мне сложно на него ответить. Наверное, если сравнить с тем, что было 10 лет назад, наверное, да. Все-таки, если человек стоит на месте, это ненормально. В любом случае, идет время, ты развиваешься, что-то новое в себе открываешь. И, в общем-то, самое главное, что я не потерял задор. У меня нету ни одного выступления, я могу сказать, руку на сердце положа, когда я выхожу просто отработать время и там получить деньги или не получить. Я все равно выхожу и делаю то, что я делаю, пою свою песню с удовольствием, пытаюсь донести там до людей.
1: А ты вот сохранил вот это чувство, как Царство Небесное Гурченко говорил, каждый раз выхожу на сцену, каждый раз волнуюсь.
2: Как первый раз, конечно, да, это есть. И когда это пропадет, если это, я знаю музыкантов, которые это пропало. И причем оно у них могло пропасть еще в самом в начале карьеры. Оно пропадает, они дальше работают просто на автомате, выходя на сцену. Потому что надо, потому что надо там заработать. Людей-то не обманешь. Когда ты выходишь, они чувствуют, что ты переживаешь, что ты как бы вот искренне. Они никогда не обманешь. Я могу сказать, что в каком бы я стиле ни выступал, что бы я ни пел, я никогда не пел под фонограмму. Никогда. За исключением, может быть, одного-двух раз, когда это были прям такие жесткие телевизионные съемки, прям потому что была необходимость, по-другому невозможно было. Я все равно пою вживую, при возможности, все равно с музыкантами. И мне это доставляет несказанное удовольствие, потому что по-другому это, ну, лучше тогда пойти на завод, работать и не заниматься.
1: Я еще, знаешь, что хотел спросить? Мне, я, ну, как духовик, как человек, который любит духовую музыку, хотел узнать, вот у вас в «Милая моя» играл саксофончик, а что-то вот пока после этого больше не слышал. Практикуется ли это сейчас или практиковалось ли в других песнях еще «Спанч Боба», когда ты там играл, пел?
2: У нас был...
3: Мы играли, помнишь, Виталий, на байкер-слете там?
2: Такая история была, да, это... Мы поехали байк-слет, кстати, вот про саксофониста вспомнили. Поехали на байк... Даже не байк-слет. Знаешь, про что, Саня, хочу рассказать? Как мы поехали на границу трех государств, помнишь, Литва?
3: Да.
2: И там мы стали лобаться. У нас не было саксофониста, когда мы играли таким составом. Раз в 4 человека у нас было. Ну и мы лобали также каверы, там Чижа мы переигрывали, какие-то кавера играли. То есть люди там все покайфуют, там все нормально, движуха, ночь. Самый такой разгар движухи этого феста. Мы начинаем лобать, и я понимаю, что кто-то начинает играть на саксофоне просто. Причем играет очень круто. Я поворачиваюсь там в сторону, смотрю, какой-то вышел человек абсолютно не стоящий на ногах, пьяный в слюне. И в каком-то спортивном Adidas костюме, бритый на лысо, такой абсолютно гопниковского вида, такой гопник настоящий. И берет саксофон, который там стоял, и начинает так лобать, как будто он консерваторию закончил. У меня шары вот такие, я был в шоке просто. Ну и можно сказать, наверное, после этого мы взяли саксофониста, когда вернулись. Оказалось, это какой-то парень, на самом деле, хороший музыкант, такой профессиональный. Просто вот так вот он выглядит и одевается. Вот, может...
4: Его обычно держат за кулисами, да, чтобы не пугать зрителей.
2: Так же и говорили. Потом вот у нас появился наш Валик Савин. Он преподает у нас в Бобруйске, преподает он в музыкальной школе. Такой саксофонист достаточно известный в нашем городе.
3: Уже с первого состава Би-2.
2: Да, он играл как-то с Би-2, по молодости еще, когда они еще были у нас.
1: Бобруйск... Когда они просто были Би-2 еще там.
2: Да,
3: Бобруйский период группы, да, он играл с ними.
2: Причем он такой, соответственно, он человек такой же семейный, глубоко семейный. Ну, то есть, может, не семейный, но такой весь в своих заботах, взрослый уже там, и у него и преподавательская деятельность, и что-то, какие-то там халтурки, грубо говоря, как это говорится. Поэтому он сразу приходил, он там слушал, и сразу сходу нам что-то там играл. Собственно, как в песне «Милая моя». Все это такая полуимпровизация. Но я люблю саксофоны.
3: Это же не студийная запись включала, это же где-то мы на репетиции писали, по-моему, да?
2: Ну да. Ну то есть это не концертно, это с репетиции, просто записано все так вот, да, на раз-два, такой живага такая, в общем-то. Вот. И поэтому, ну, не в каждую песню, конечно, саксофон ставишь. Вот это «Милая моя» как раз-таки была, вот хотелось мне вставить саксофон, и я вот ее написал, грубо говоря, под саксофон, можно прямо так и сказать. Потому что в ней саксофон напрашивался сам собой. В остальных песнях он не везде был нужен.
1: Сексуальная лирика нужна была.
2: Да, совершенно верно.
1: Хорошо, слушай, ну дальше у нас песня «Небо». О чем она?
2: А, вот, «Небо» — это как раз-таки вот группа с Kindergarten, про которую я говорил в начале нашего разговора, с которой, собственно, все началось, где Саша играл на басу, а я тогда был еще совсем там пацаном, вот, малым. Вот, и это была «Небо», это была одна из таких известнейших песен группы Kindergarten в масштабах там Бобруйска и вот, в общем-то, все вот этой тусовки нашей рок-н-ролльной. И она мне очень нравилась. И вот спустя годы мы эту песню чуть-чуть переделали, там, в общем-то, приукрасили, соответственно, добавили звучание, сделали не такое, как там было в 96-м году. И вот я эту песню спел вот с уважением к группе Skindergarden, вот как у меня получилось это. Вот такая песня, это не Спанч Боб, это Skindergarden, но уже такая немножко другая интерпретация.
1: Ну что, слушай.
0: Это самая искренняя песня, написанная о любви. На самом деле, любовь — это не так грустно, как здесь поется.

0: always welcome.
1: Что ж такое-то? Итак, друзья, 22.11 на наших зеленых системах. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. С вами, вернее, с нами в гостях у нас группа Спанч Боб и Виталий Гордей. Вот.
2: Туточки.
1: Ну, туточки. Костюха сказал, что музыка у вас не глупая, не аккордовая. Слушай, а у тебя есть музыка, которая тебе не нравится?
2: Не нравится?
1: Не нравится. Вот прям до блёва такая вот, чтобы прям, ну вот, услышал.
3: Сочинил и боишься вспоминать.
2: А ты имеешь в виду это музыкальное направление или как?
1: Нет, твоя,
3: собственно.
2: А, чтобы моя музыка мне не нравилась?
1: Да.
2: Ну, был в моей жизни такой момент, когда я пел ту музыку, которая мне не нравилась. Я, слава богу, сейчас могу себе позволить этого не делать. Да, был такой момент, когда я пел то, что мне нравилось. То есть я работал там в определенной структуре, как бы музыкальной. Не буду я называть. В общем-то, я пел те песни, которые мне не нравятся. Но это прошло, и сейчас такого нет. Сейчас такого нет.
3: То есть ты обрел сейчас свободу и, в принципе, занимаешься только тем, что тебе нравится.
2: Да, совершенно верно. Я могу себе позволить, и это даже, наверное, будет более дорого стоит, чем там какие-то зарабатывания, в общем-то, денег и все остальное. То, что я могу сейчас петь, то, что я хочу. Вот это самое основное, самое главное.
3: Слушай, ну а у тебя нет такого вот в жизни, что ты зазнаешься, нет уверенности, что друзей потеряешь из-за того, что просто начнешь расти в финансовом даже плане?
2: Я же не первый год. Я, в общем-то, сколько себя помню, я занимался время музыкой. Я скажу, если раньше меня как-то это волновало, потому что было много девочек вокруг, было там. Да сейчас спрашиваю.
3: Наша жена твоя слушает, вот, тихо.
2: Да, даже дело не в этом, просто как-то мне это не очень важно сейчас. Мне важно сейчас просто вот реализовываться в музыке и делать то, что я вот сделал новую песню. Мне просто от самого факта того, настолько это ощущение крутое, от первого там гитарного где-то там, когда ты набрынчал первый раз какую-то песню, намычал там ее где-то на диктофон, на листики накидал, и до конечного продукта, вот когда я слышу этот конечный продукт, я в первую очередь, я сам получаю огромное удовольствие. И потом наступает такой не страх, но такое волнение, понравится ли людям или нет. То есть вот мне важно вот это. А то, что там какие-то там звездные болезни, там денежные дела. В Москве, я думаю, никому не открою секрет, не существует больших денег. Сколько бы ты ни заработал, это всегда мало. И спроси у любого артиста, там, который зарабатывает бешеные деньги. Ему тоже мало, то он не думает, он не считает, что он очень много зарабатывает. Поэтому тут это все очень растяжимое понятие.
3: Ну а вот ты как думаешь, что среди твоего окружения в любом случае находятся люди, которые музыканты уже профессиональные, но я имею в виду не то, что ты не профессиональный, я имею в виду то, что уже состоявшийся музыкант, ты тем более ты с Майданом работал, да? И думаю, с другими музыкантами, которые уже очень так имеют свою нишу музыкальную, вот, они тебе способствуют развитию твоему, или же все-таки они заставляют как-то вот что-то вот думать на финансовую тему, потому что... Не, я к чему спрашиваю? Я спрашиваю все это к тому, что...
2: Да.
3: Я просто видел дома, которые строят музыканты в Подмосковье.
2: Знаешь, я тебе скажу так, что я не дружу, я не общаюсь с...
1: Олё! Пропал.
3: Виталь, ты пропал. Слушай, пока ты пропал, мы сейчас восстановим связь, я надеюсь, в ближайшее... Пока Виталий у нас удалился, я думаю, что мы сейчас тогда поставим следующую композицию, которая называется «Не уходи навсегда». После того, как она проиграет, мы свяжемся и пообщаемся, и поговорим в дальнейшем в нашем эфире. Итак, «Не уходи».

0: А я это... не слышу, господ ведущих, не слышно мне.
1: Я не слышу ваши руки. Концерт сказал, помню. Блять, я не слышу ваши руки.
2: Вот, теперь ты точно, Саш, в эфире.
0: Слава богу.
2: И все наконец-то услышали.
3: Ты первый, что услышал. Вы
0: помните, как Ильф и Петров про Бобруйск сказали, что Бобруйск считается местом высококультурным. Любой был готов ехать в Бобруйск хоть сейчас. Не помните из Ильфа и Петрова про Бобруйск-то фразу?
2: Мы-то помним. Нас слышно вообще? Что-то такое
1: ощущение? Да, слышно, слышно, все слышно.
0: Слышно, слышно.
2: А Костика слышно?
3: А меня?
1: Костик?
0: Да. Костика чуть хуже, но как будто он за твоей спиной что-то там делает.
2: Походу дела он микрофон сломал. Это... Он вообще так делает иногда у меня за спиной.
3: Когда один мужчина за спиной другого мужчины что-то делает, это сторожит. Москва, привет.
0: Ребята, это вы уж потом после эфира там определитесь, как у вас там.
2: Слушай, давай попробуем шнуры поменять.
0: За спиной там. Давайте о серьезных вещах.
2: Сейчас мы Костику шнур заменим. А то он за спиной вялым шнуром.
0: Ну возраст уже, надо и шнур заменить.
2: Да, уже пора уже. Как-то все несерьезно.
3: Чиджик. Во.
2: Во, появился
0: Костик. О, ничего себе. Вот это уровень.
1: Вот это чиджик.
3: Вышел за спиной.
1: Я сказал так, джик-джик, знал же, что сказать.
3: Ребят, вот вопрос, знаете, какого плана? Просьба, вернее. Сейчас молодых музыкантов до хрена и больше, что говорить, блин, все хотят славы, все хотят денег. Вот ваш совет молодым начинающим музыкантам.
0: Саня, ты как аксакал, начинай первым.
1: Надо спать с гитарой. Ну, то, что гитаристы там, не знаю, там, кто вокалисты, но я знаю одно, что... Заниматься надо. Заниматься, еще раз заниматься. В нашей профессии, скажем так, музыкальной вообще жизни, есть два пути. Вот, либо ты талантлив от Бога, либо ты все берешь своей задницей. Вот. Другого нет.
0: Кстати, ты уточни, задница — это перенос, в том смысле.
1: Ну да, да, то есть ты должен заниматься гитарой постоянно, там, гитаристом, ну, инструментом ты должен владеть. Вот. Потому что сейчас много очень всяких материалов, которые в доступе свободном, ты можешь заниматься. Ну, вот, приятно всегда играть с теми людьми и вообще какие-то проекты делать, которые в теме музыкальной, которым не надо 200 раз объяснять какие-то пассажи, ходы, или спой так и не ходи по соседям. Ну, вот, я могу только одно посоветовать. Занимайтесь. Самое главное. Профессионализм повышайте свой.
2: Так, ребят, ну смотрите, у нас осталось, грубо говоря, 9 минут. К сожалению, не вижу.
0: Что осталось?
2: Осталось у нас 9 минуточек с вами. На все про все. Остался у нас один трек в плейлисте. Вот, давайте, наверное, знаете, как сейчас скажем всем там аривидерчи, что-то такое. Расскажи про ближайшие концерты, проанонсируй. Вот, потом помашем всем ручкой и под занавес включим как раз вот то, что ты сказал, это вот
0: да,
2: уже шансон.
0: Уже шансон. Кстати, у нас сейчас, я так знаю, слушает Саша Звинцов как раз вот. Ну, это сейчас и позже скажу. В общем-то, спасибо вам, ребят, огромное, что вы вот подарили нам. Мне, например, было приятно поболтать, пообщаться. И, в общем-то, очень так все получилось быстро, как бы пролетело время. Вам огромное спасибо за ваш прекрасный продукт, за ваш труд нелегкий. Всем хочу передать большой привет. Хочу всем пожелать успеха в творчестве. Хочу всем пожелать новых идей. Не сдаваться, не вешать руки и, скажем так, что если вы будете делать свое, то, что вы делаете от души, и если у вас на самом деле есть талант, то деньги к вам придут. Только к этому не нужно ставить это во главу всего и ради этого только делать. Если вы будете все делать правильно и грамотно и от души, то деньги у вас будут. Это 100%, это проверено. Вот. Песня называется, которую я, ну, которую мы сейчас послушаем, называется «Диалог друзей». Это уже тот шансон, собственно, который сейчас я исполняю. Песню я эту спел вместе с Александром Звинцовым, который, в общем-то, долгое время такой для меня был кумир в музыке, в шансоне в частности. Он шикарный гитарист, замечательный, который пишет гитару многим артистам в жанре шансон. Такой хороший гитарист, грамотно выученный и очень такой сильный исполнитель. Поэтому песня «Диалог друзей» и «Ваш покорный слуга» и Александр Звинцов. Саня, если хочет сказать, давай, Санек.
2: Санек у нас...
0: Алло. Саня пропал.
2: Саня пропал, по ходу дела. Ладно, давайте тогда, что мы от себя желаем Во-первых, спасибо тебе, Виталик.
3: Да.
2: Спасибо тебе огромное.
3: Действительно, диалог интересный и продолжительный был.
0: Алло.
2: Алло.
3: Виталий, слышишь?
0: Да, слышу так, да. Ага.
2: Что-то у нас какая-то хрень со звуком происходит. Я просто вижу, сигнал летит очень слабенький в эфир. Вот.
0: Ну, это происки врагов. Давайте не будем этому поддаваться. Мы все равно всех победим. Поэтому...
1: Виталий, а что ты там говорил вообще?
0: Сань, вот ты куда-то Саша удалялся, ты мужчина одинокий, вроде не женатый, поэтому это бывает.
1: Саша, я такой же мужчина одинокий, не женатый, как и ты.
0: Ладно, все, не будем ругаться, потом позвонимся, поругаемся.
3: Твое слово, Саш, давай, говори.
1: Я же не знаю, что там он говорил, сейчас я тут наляпаю. Так,
0: ничего особо значимого, давай такие парочку фраз глобальных.
1: Ну я же сказал, что занимайтесь, всем удачи. Да,
3: занимайтесь всем удачи. Да.
1: Слушайте, Костя, послушай, на Виталика любимое выражение на концерте: здоровья, удачи и лохов побогаче.
0: Ну это перед песней шансоновской должно было нечто подобное прозвучать.
3: Должно было.
1: Да.
2: Вот, все, ладно. От себя говорим вам, уважаемые слушатели, до свидания, не болейте, любите друг друга, пусть все у вас будет запиписечно. Вот, услышимся теперь в среду со мной в программе 5+1. А в следующий четверг, опять же, с Костиком, кто у нас будет?
3: Я расскажу в процессе.
2: Он в процессе вам расскажет, кто у нас будет в гостях. 21 мая у нас в гостях в живой студии будет Нуки, группа Слот, так что подтягивайтесь обязательно. Вот, ну и в принципе, наверное,
3: перед
2: все.
3: Тем, как крайняя песня прозвучит, хотелось бы еще раз всех поздравить здравомыслящих людей с прошедшим Днем Победы. Ребята, я думаю, то, что не зря в свое время все это случилось, не зря в свое время мир победил войну, и дай бог каждому вашему дому здоровья, счастья и больших-больших успехов. Друзья мои, до новых встреч, спасибо огромное, что были с нами.
2: Вот, ну а теперь
0: всем добра.
2: Диалог друзей,
1: всем добра.
2: После которого будет другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем пока, друзья, удачи!

0: помним, не чокаясь.
1: Judas Priest, легенда хэви-метала, появилась на свет аж в конце 60-х годов. Сначала парни пробовали исполнять блюзы, но перешли на более тяжелый материал. Первая половина 70-х Judas Priest была в основном концертной группой. Первый альбом был записан лишь в конце 74-го года. Поменяли аж 5 барабанщиков, а в целом их было 9. За 50 лет группа продала более 50 миллионов экземпляров своих записей по всему миру. В 2022 году коллектив был включен в зал славы рок-н-ролла. Запись же второго альбома ребята проводили в женском монастыре. Монахини почему-то решили, что Judas Priest — это церковный коллектив. Они даже пригласили мальчиков выступить на чаепитии в монашеском саду, но те почему-то отказались. 74-й год, On for the Road, Judas Priest. —

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки.

Они сыты и согреты, они научены. Их терпение круче, чем у голодных и замученных. Конвой, собаки, штыки в спину. Господи, почему ты меня покинул? Они ломают тело. Такое дело, карьера на карьере между землей и небом.

И что бы ни случилось, постарайся стерпеть. Первая ступенька назовется рождением, а чердак и крыша называется смерть. Я не обещаю тебе легких побед, и я не говорю, что ты дойдешь до конца.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
1: песню.
3: Ты улетела.
1: Не фарма.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: что
1: со мной остается твоя глубина. Я знаю тебя, и значит, я не одна. Пишу одноразовой жизни в твоей репортажик.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Джейн Джозеф Браун-младший, как вам? В детстве начать работу с того, чтобы зазывать проходящих мимо мужиков, чтобы зайти в публичный дом. Так сказать, прикоснуться к прекрасному, приложиться. А в 16-летнем возрасте присесть за совершение грабежа. Выйдя из заключения, поиграть в бейсболе, в боксе морды побить, а потом попасть по случаю в музыкальный коллектив, который играл по воскресеньям госпел в церквях. Это же жесть, причем черная.

Да, ребята, это мистер Динамит, крестный отец Соула, мистер Плиз, Плиз! И просто Джеймс Браун. 99 раз он попадал в самый популярный хит-парад мира. Billboard Hot 100. Но ни разу не достиг первого места. Родоначальник соула, фанка, а хип-хопа вообще без Брауна не было бы.

Свет его творчества пришлось на 60-е и 70-е года. С начала 50-х Джеймс Шелк Салави и признание «Литл Ричард» немного помог. В 56-м году Ричарда подписали на 30 выступлений по Югу Америки, но он отказался. Сильно занят был на студии. Телеков и интернета тогда не было, и практически никто ж в лицо Литл Ричарда не знал. Так и вместо него на концертах плясал и пел Джеймс Браун. Живьем, это, ребята, вам не ласковый май. Тогда никаких минусов не было. А настоящая визитная карточка появилась у Джеймса Брауна только через 9 лет. Песня, которую все знают, да и вы тоже. Песня, в которой мистер Джеймс Браун стал не только чернокожей звездой, а культовой фигурой в истории музыки. Еще раз, основатель соло, фанка. И входит в состав зала славы рок-н-ролла.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага, воин, поехали».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

полет фантазии неудержим. Быть может, не хватает светлых красок и необычных перлов, ярких масок среди унылых будней серых зим. У каждого из нас своя мечта, кому дворец, кому любовь и ласку, полет к звезде или другую сказку. Но быть мечта должна всегда.

Нам светит солнце зеркалом луны, не отражаясь в повседневном свете. Быть может, солнце шепотом ответит, кому какие судьбы суждены. Когда наступят времена, когда наступят времена, когда наступят времена.

Слова, слова, потом война. С огнем, с мечтой, с бедой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе крутой.

Облом, как дом, в котором мрак, и нет ни окон, ни дверей, и нет пути вперед и вспять, и нет простора для страстей.

за дверью дверь, потом стена. Разбей ее движением век, и все преграды для тебя растают, как весенний снег. Слова, слова, потом война. С бедой, с мечтой, затем с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам с собой.

А проснувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет, через тернии к звездам вперед, ты найдешь, что искал столько лет. Споткнувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет, через тернии к звездам вперед, ты найдешь, что искал столько лет.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется «Просто осень». Поехали. 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется «Просто осень». Поехали.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню,

Бродя по переулкам в час ночной, нашел я на дороге шар хрустальный. Я шар поднял, принес его домой. Халяву упустить весьма печально. На кухне я поставил шар на стол. Фигня, конечно, но, глядишь, сгодится. Достал бутылку, рюмку, разносол, а после пятой начал он светиться. Я с интересом посмотрел на шар, что светом голубым сиял во мраке. Тут осенило, аж пробило в жар. Ядрёна мать! Ведь это же оракул! Вот так удача! Ну, я развернусь! Узнаю все секреты мироздания! Такое и не снилось большинству, а мне свезло. Я долбанный избранник. Чё б такого у него спросить, покуда в силах языком ворочит? Ведь глупо узнавать у высших сил о бабах, о деньгах, о работе. В кулак сжимая пьяные мозги, я напрягал свое воображение, но отвлекли. Неслышные легки ко мне за стол пожаловали тени. Теням я даже рад. Смотрю на них, пытаясь опознать по силуэтам, и вижу лиц когда-то дорогих, размытые и смутные портреты. Мой брат, зачем явился ночь полночь? Ведь ты лежишь давно в своей могиле. Тебе ничем я не смогу помочь, я не кудесник. Воскресить не в силах. А, впрочем, наливай за грешных нас. Давай с тобой как встарь промочим глотки. Ведь там, где обитаешь ты сейчас, навряд ли подают на ужин водку. До края наполняй себе бокал. Ты не стесняйся, нынче я транжирю. Что говоришь, я жизни не видал. Не знаю, что почем в подлунном мире. О да, я Эверест не покорял. Шекспира не читал в оригинале. Не видел Лувр и в космос не летал. Так что ты прав, я многого не знаю. Чудес на свете масса. Но, увы, как жаль, что в понимании граждан наших тот всех полнее и лучше знает жизнь, кто видел в ней лишь шконку да парашу, кто хрен последний бессоли сглодал в угрюмых дебрях мрачной коммуналки, в парше, клопах и мухах прозябал. Но то не жизнь, а лишь ее изнанка. А, ладно, плюнь. Гляди, я шар принес. О, на столе сияет, как комета. Попробуй сформулировать вопрос, который бы достоин был ответа. Мадам, вы посетили мой удел. Лицо знакомо ваше мне бесспорно, но столько лет прошло. Я постарел, и имя уж, простите, вряд ли вспомню. Мы, кажется, одним весенним днем сидели с вами в парке на скамейке. Я все молчал и думал о своем. Вы щебетали, словно канарейка. Я даже не пытался слушать вас. Все темы ваши мне скучны, не скрою. Отчаянно старался не зевать, лишь вежливо качая головою. Возможно, пламень был, но мой мороз невосприимчив ни к теплу, ни к свету. Я вас прошу, мадам, задать вопрос, который бы достоин был ответа. Мой бог, зачем спустился ты сюда? Сыны твои давно тебя забыли. Заветами своими досаждать, поведать о своей великой силе. Чем можешь, Боже, удивить меня? Каким таким необъяснимым дивом? Кустом, что не страдает от огня? Ты извини, но это не спортивно. Лечить холеру наложением рук зачем? Давно придумана вакцина. Исцелят доктора любой недуг, и снадобий полным-полны витрины. С изобретением лайнеров и яхт моря переплывать в китах не модно. Ведь, право, в современных кораблях комфортнее, приятнее, удобнее. Умеют люди в облаках парить, рождать в пробирках жизнь, а Ев за скобки. А уж Содом с Гоморой повторит любой кретин, дорвавшийся до кнопки. Скопировав сознание на диск, клонировав себе по вкусу тело, когда-нибудь и смерть мы победим. Зачем нам рай морально устарелый? Конечно, это будет не для всех. Но кто захочет обессмертить стадо? Богач пролезет в вечность без помех. Тобою быть нетрудно, а накладно.
Научный гений сказку перерос. Ты слаб, старик, и понимаешь это. Не дуйся. Лучше выдумай вопрос, который бы достоин был ответа. А это что еще за персонаж? Шерсти с хвостом. Я даже растерялся. Любезный незнакомец, ты уважь рогами мне за люстру не цепляйся. Постой, постой. Теперь я узнаю. Тебя я видел пару раз по пьяни, как видят все, кто крепко перепьют. И, в общем-то, тебе я благодарен. Когда б не твой самозабвенный труд под жалкие проклятия лицемеров, не зависть, гордость, алчность, лень и блуд, мы до сих пор торчали бы в пещерах. Глупцы с презрением на тебя глядят, не в силах распознать простого трюка. На редкость символично, что, войдя, от Бога сел по правую ты руку. Зачем же ты пришел? Что за нужда? Простое любопытство или ная? Погасли печи, кончились дрова, или кацит внезапно начал таять? Не дрейфь, дружище, горе не беда. И если ад вдруг показался тесным, переселяйся к людям навсегда. Кому-кому тебе найдем мы место. Ты сможешь выступать перед толпой под крик «Ура!» и гром аплодисментов, как перспективный лидер молодой. Возможно, даже станешь президентом. И не тяни, минуты-то идут, оракул ждет в жемчужном дивном свете. Давай, спроси его чего-нибудь такое, чтобы не смог он не ответить. И четверо уставились на шар. Мертвец и дьявол, дамы и Всевышний. Дипломатично каждый промолчал. Вопросы есть, но мелочные слишком. И понемногу стал я понимать в давлеющем молчании унылом. Уж если этим нечего сказать, куда же мне с моим, простите, рылом? Рассвет забрезжил, растворилась мгла, и сгинули мои ночные гости. Пустых четыре стула у стола, четыре рюмки, а в тарелках кости. И шар погас, больше не сиял. И сразу как-то стало в доме пусто. Короче, я отнес его в подвал использовать как гнет в ведре с капустой. Не сформулирован вопрос, увы, никем, и в посиделках зря себя мы мучим. Витает в воздухе, висит на языке, но кто осмелится

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на «Информатке» прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал, с вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится, а

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 40-х, 50-х годах в результате смешения музыки чернокожих и белого населения США Южных Штатов, а проще, белые подростки стали интересоваться зажигательными

0: и черных. Че это они там и под чего это там они топают там? Ритм энд блюз, госпел, буги-вуги, джаз, кантри. Эти стили, соединившись, стали рок-н-роллом. А сам термин придумал диджей кливлендской радиостанции Алан Фрид. Рок – качаться, а ролл – перекатываться. Так называли движение корабля при выходе в море английские моряки. Все очень просто. Из 12 апреля 1954 года Билл Хейли записал канонический теперь рок-н-ролл «Rock Around the Clock». А 13 апреля празднуется Всемирный день рок-н-ролла.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! С вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: 7-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород. Группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А «Город Москва», «Я продолжаю идти», называется трек «Поехали».

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Creedence Clearwater Revival – это одна из моих любимейших групп. Расскажу их свою-ка историю. У моего папы был катушечный магнитофон «Романтик 3». И, как он сам и говорил, купил запись Creedence с рук у гума за трешник. Да, это была бобина, катушка. И я реально засушивал ее до дыр. Пленка рвалась. Мы с мамой склеивали ее жидкостью для снятия лака с ногтей. И эта катушка, правда, в укороченном состоянии дожила до сегодняшнего времени. Как я потом выяснил, это был альбом 1970 года «Cosmic Factory». Да, вот это самый настоящий рок. Кто не знает, что такое рок, так вот это оно и есть. Рок классический, американский, южный рок. Печать. Hey, baby, jump over here.

Creedence под разными названиями известна с 1959 года. А только с 1967 года они стали называть себя как Creedence Clearwater Revival. Более 120 миллионов копий. Об этом говорит их качество музыки. И каждый год продается более 2 миллионов пластинок. 14 синглов побывали в первые 20-ки Billboard. 7 из них были вторыми. В 1993 году Creedence были внесены в зал славы рок-н-ролла.

Джон Фогерти, гитара. Дук Клиффорд, барабаны. Стью Кук, фортепиано. В пригороде Сан-Франциско втроем собрались и начали выступать на местных ярмарках и кабаках. Иногда у них пел Том Фогерти, это старший брат Джона. Он был на 4 года старше и уже поездил с концертами по югу США. В тех же местах они и начали давать концерты. При этом записывали демо-пленки и рассылали в разные лейблы и студии. И это продолжалось до тех пор, пока в 66-м году Джона и Дуга не загребли в армию. К лету 67-го года участникам группы пришлось сделать труднейший выбор. Стью продал машину, подаренную ему отцом. На пару с Дугом сняли небольшой домик, где группа могла отдыхать и репетировать. Все вчетвером приняли жесточайший режим экономии. Выплачивались те долги, за которыми кредиторы приходили вооруженными. Ну, а потом все началось.

бежала в бой, мать пречистая. И поднимались мы, братец мой и я, и смеялись.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать, и девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки, я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольет.

пророком. И не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша в ночных разборах.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Ты сказал, что ты горд. Ты сказал, что ты смел. И что шею свернуть еще не успел. Но время покажет, где крест твой и где твой удел. Жизнь не просто игра, в ней отводится роль. От утрат и побед образуется соль. А из жерла вулкана души поднимается боль.

обжигаясь о брызги остывшей воды. Я предвижу развитие новой беды. Ведь не видно на небе твоей путеводной звезды. Без нее ты устанешь от яви и грез, захлебнешься в потоке отравленных слез и согнешься под тяжестью ноши, которую нес. Черно-белая лента житейских дорог промелькнет у твоих искореженных ног. Спотыкаясь о камни, ты сделаешь новый рывок. И, быть может, тогда, наконец, ты поймешь, как врезается в сердце заточенный нож, разрывая на части все то, чем сегодня живешь.